0: Кино. Как это делается?
1: О том, как озвучивался фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», вспоминал звукорежиссер фильма Гарри Ридстром, саунд-дизайнер знаменитой мультстудии Pixar, ни много ни мало семикратный обладатель Оскара за звук в таких фильмах, как «Индиана Джонс», «Титаник», «Терминатор 2», «Судный день», «Спасти рядового Райана» и многих других. Оказывается, всевозможные велоцирапторы, трицерапторы, динозавры, тиранозавры рекс, брахиозавры, дилофозавры, галлимимусы семейства орнитомимидов. И это далеко не полный перечень разного рода доисторических чудовищ и тварей в фильме. Рычали не только с помощью страшных гремучих змей, тигров и аллигаторов. Мало того, для их озвучания пришлось, например, дразнить и записывать сердитых гусей, а также использовать мычание, ржание, урчание, сопение, гиканье и брачные крики практически всех видов фауны, целого зоопарка из лебедей, орла, лошадей, коров, замедлять звуки осла, слоненка, дельфиненка. Для сцены вылупливания динозавра из яйца записали совенка. Для некоторых особо брутальных сцен пригодилось замедленное рычание любимого песика звукорежиссера, маленького терьера по кличке Бастер, разрывавшего в клочья веревочную куклу. Местами за тиранозавров рычал приятель звукорежиссера Дитрих. Ну и, конечно, сам Гарри Ридстром, когда надо, угрожающе дышал и гудел в картонную трубу. А самым экзотическим, пожалуй, в фильме «Парк юрского периода» был звук общения велоцирапторов друг с другом, который был сделан на основе криков спаривающихся черепах. Для этого мастерам звукозаписи приходилось порой часами сидеть и караулить эти редкие интимные моменты. Пересмотрите как-нибудь на досуге еще разок этот эпохальный кинотриллер. И надеемся, теперь, после всего услышанного, вам будет уже не так сильно леденить кровь. Правда? Кстати, последний только что услышанный вами звук был изготовлен нашими родными российскими художниками звука. Прорычал диктор Андрюша, а помог ему звукорежиссер Володя.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

0: was just a girl in disguise.
1: C'était du bluff.
2: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
3: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
4: Так, вот интересно. Турал Гамлетович, город Котлас. Звони в любое время, дорогой Чебульдук. Что мы и делаем? У нас вот перекус.
5: Да.
4: Решили в любое время, значит, вот во время прямо перекуса и позвоним.
5: Я буду питаться, Туралу, а ты разговаривать.
4: Да, а Туралу Гамлетовичу.
6: Алло.
4: Добрый вечер, Турал Гамлетович нам нужен.
6: Представляться не учили вас? Здравствуйте.
4: Это радио Чипыльдук.
6: А, здравствуйте, радио Чипыльдук.
4: Да, нас не учили представляться, потому что...
5: А мы вообще такие, еще из во рту...
4: У нас, да, вот тут обеденный перерыв у одного сотрудника, а вы написали «Звони в любое время, дорогой Чипыльдук». Вот мы решили во время полдника вам набрать. А у вас какой сейчас процесс?
6: На полдник у меня яблоко, да.
4: У вас яблоко.
5: Хорошо.
4: Вы про нас не забыли, потому что времечко-то от вашей заявки прошло. Может, вы у нас давно уже и не слушаете?
6: Позабыл. Слушаю, конечно, каждый день у меня свой бизнес, и в своем павильоне у меня всегда играет радио Чипыльдук.
4: О, отлично, отлично. А бизнес какой? Так, если не секрет.
6: А мы приносим пользу нашим людям. В городе Котласе делаем ключи, дубликаты ключей, заточку. Ножей, ножниц и гравировку на сувениры.
4: Такие металлические работы, так сказать, полезные всякие.
6: Да, у нас название даже цех металлическое.
4: Ну, мы настолько просто поражены, что в городе Котлас в павильоне играет Чипыльдук.
5: И при этом проводятся металлические работы.
4: Металлические работы даже, они не заглушают нашу музыку и голоса, да?
6: Ну, в перерывах между работой всегда звучит. Между прочим, кстати, многие люди, причем даже довольно преклонного возраста, с удивлением слушают всякие разные штуки, которые вы там вещаете, и спрашивают нас, а что это такое у вас играет?
5: А вы должны сказать, что же мы этим ключом открыли ваше сердце, этим музыкальным ключом.
6: Безусловно.
4: Скажите, у вас отчество...
6: Это как будто звучит, как будто еще одна гравировка вот. На ключ.
4: Да. Ну, у вас отчество Гамлетович, поэтому такой вопрос сакраментальный. В общем, Чипыльдуку быть или не быть?
6: Однозначно и безусловно быть, потому что это потрясающая волна, я считаю.
4: Спасибо.
6: Именно та, которой не хватает вот нашей повседневности, чего-то такого доброго, музыкального и креативного, да.
4: Спасибо.
5: Ну, в городе Котлас множится вот число поклонников Чипыльдука, или вы все-таки где-то в одиночестве, может быть, даже? Нет?
6: Ну, в том числе нашими молитвами и усилиями тоже множится, потому что, ну, всем рассказываю, стараюсь ребятам. И причем, я честно скажу, у всех сразу же однозначно такое положительное впечатление такого чего-то невероятного. Я им как будто открываю Нарнию.
5: Ну, это очень здорово. Нам, конечно же, приятно, потому что что такое радиостанция, которая вот так, как мы, существует без спонсорской поддержки, а за счет, что называется, акционеров наших слушателей. Это отсутствие, по большому-то счету, обратной связи. Это же не мы выходим на сцену и получаем аплодисменты, а мы как бы что-то записываем куда-то в пустоту, выдаем потом в эфир, а вот этот фидбэк получаем исключительно исходя из общения со слушателями, когда мы им звоним и просто интересуемся. Ну, все нормально или что-то где-то подправить надо. Так что спасибо вам большое. Да.
4: А скажите нам пару слов про город Котлас, потому что для нас это как бы новая такая география. А у вас, вы Турал Османлы, и что вас занесло? Котлас, это же холодно, это же севера какие-то, правильно?
6: Ну, это на самом деле южная граница севера страны. Вот такое у нас есть в нашем городе, как бы клеймо, не знаю, чтобы, ну, в общем, какое-то вот такое выражение. Вот. А так, не знаю, я поэт, могу прочитать вам свое стихотворение.
4: Давайте.
5: Чудесно, ждем.
4: Жуем и ждем.
5: Да, жуем и ждем. У нас просто обеденный перерыв.
4: Перекус, сразу, да. Мы решили не откладывать звонок. Вы столько времени прошло, думаем, нет, но уже ждать не, нет мочи. Решили позвонить. Читайте стихи.
6: Одни поют слова, и песни согревают. Стихами про любовь иные жгут сердца. Слова не воробьи, летят, их не поймают, неся особый смысл в полете без конца. Безумолку один теряет слов значение, другой несет обет, молчание без слов. Словами лгут во зло и реже во спасение, словами бьют в лицо, не хуже кулаков. Я в поиске среди забытых заклинаний, в плену преступных смыслов, в паутине чар, немое естество, в глубинах мирозданий, моей судьбы проклятие или Божий дар, я ищущий ответ вопросу, что не задан, прокладывать на зов свой вектор, новый путь. Не быть не пастухом, не быть в забитом стаде, и в омут злых страстей случайно не свернуть. Сияет ты, мой друг, но не в лучах примера, не для снующих глаз, не на потребу дня. Будь словно уголек, что под землей тлея, корней сплетения греет, древо бытия.
4: Страничка поэзии на радио Чапыльдук от Турала Гамлетовича из города Котлас. У нас на Чапыльдуке возможно все. Вот даже такое самовыражение искреннее, поэтическое, такое глубокое и необычное.
5: Спасибо, спасибо.
4: Спасибо, вы нам скрасили наш ужин, но не как вот в ресторане, знаете, за столиком музыканты играют, а народ жует.
5: Да вот вы знаете, я сам пришел, а мне Андрей говорит, ну ты сейчас будешь есть вредную пищу. Я говорю, ну так вот же у меня кефир. Он говорит, все равно тут это вредно, то вредно. А вот сейчас мы получили духовную пищу,
4: да,
5: на самом деле, хорошую.
4: Антидот такой, который нейтрализует вредную пищу материальную, пищу духовной. Вот. Такой вот у нас слушатель. Мы всегда поражаемся и радуемся таким людям, как вы. Значит, будем жить, быть или не быть, вопрос решен. Турал Гамлетович.
6: Да, безусловно.
4: Спасибо. Ну вот мы побывали, как-то чуть-чуть соприкоснулись с городом Котласом, южной границей нашего севера.
5: Мы открыли просто, открыли ключом как раз.
4: Да, да, да.
5: Нам врата от города.
4: Ну, а когда-нибудь люди будут настолько доверять друг другу, что и ключи не понадобятся, потому что запирать ничего не надо будет.
6: Ну, пока мы живем в нашем времени, в наших реалиях, все, кто теряют ключи, добро пожаловать в цех, город Котлас.
4: Спасибо. Ну что, счастливо. До новых, так сказать, встреч в эфире.
6: Я очень рад был вас слышать.
4: Да, и напрямую. Пока.
5: Всего вам доброго. Спасибо.
6: Да, счастливо. Пока-пока.
4: Пока.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

0: Отдел флоры и фауны радио Чипльдук продолжает разработку новостей, предназначенных для братьев наших меньших. Ближайший выпуск новостей адресован лучшим друзьям человека, нашим дорогим и любимым собакам. В эфире программа «Собачий час».
1: Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствую я, диктор радио Чипльдук, Егор Кравченко. Сегодня в новостях только самое интересное. Экономика. Курс доллара, упав на прошлой неделе, снова начал расти. Подешевел. Недавно прошел слух, что злопыхатели, собаконенавистники, хотят увеличить штраф за выгул собак на тротуарах. Политика и общество. На кучинской свалке прошел собачий флешмоб самых умных и инаколающих под лозунгами «Свобода, равенство, братство». Культура. Новости кино. На Мосфильме проходит кастинг собак на главную роль в ремейке культового фильма «Собака Баскервилей». После просмотра нового спектакля режиссера Сидора Фрумкина известный актер Валентин Гафт заявил, что эта постановка полная говно.
0: В эфире «Собачий час». Час. На радио Чипльдук.
1: Происшествие. Сегодня на углу большой Гамиловской автомобиль-внедорожник Toyota RAV4 совершил наезд на известного во всем округе кобеля Джуль Барса. И о погоде. Завтра во всех дворах города в течение дня хорошая погода. Желаем вам всем удачной случки. На этом я с вами прощаюсь. В следующий раз мы встретимся в программе «Коровий час». А сейчас немного музыки.

На этом наш специальный выпуск завершен. Пишите нам на почту. Наш адрес 4duk@.ru.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Новая метла чисто лежит.
0: Чисто лежит.
1: Интернациональная пословица консервативных реформаторов.

Чиплибук. И так будет с каждым.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдук будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чапельдук.
2: Добрый день! В эфире «Quick News». С вами в студии Виола Куропаткина. Отправить к Марсу космический корабль с экипажем планирует американская компания Inspiration Mars Foundation. Как объявил ее основатель, первый космический турист Деннис Тита, путешествие должно занять 501 день. В Нижнем Новгороде выявлено 250 нелегально установленных шлагбаумов и иных ограждений, цепи, плиты и бетонные блоки, создающих препятствия автотранспорту и пешеходам, перекрывающих сквозные проезды и доступ экстренных служб к жилым и коммерческим помещениям. Все они будут демонтированы. Ученые создали головастиков с глазами на хвосте. Эксперимент предусматривал трансплантацию слепым головастиком шпорцевой лягушки Xenopus liavis глаз в разные части тела. Тест на функциональность предусматривал использование света с разной длиной волны. Подопытного головастика исследователи помещали в чашу Петри, освещенную с одной стороны красным, а с другой синим светом. Большинство майков, как оказалось, различают свободно красный и синий свет даже тогда, когда глаза им трансплантировали на хвост. Ученые обнаружили, что у таких животных аксоны нейронов глаз прорастают к спинному мозгу, восстанавливая постепенно чувствительность к свету. Человек этой способностью к регенерации, в отличие от земноводных, не обладает, подчеркнули ученые. Это были Quick News на радио Чапельдук. С вами была Виолетта Куропаткина. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиплюдук. Гранса.

в помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле фьюжн.

0: радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.
1: Le trombone. Ah oui. Le trombone.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Это Скиндред пишет. История повторяется, но теперь я слушаю только вас. Скиндред — это что?
4: У него дреды на лысом черепе.
5: Алло.
3: Это Скиндред?
5: Это Скиндред.
3: Ну, отлично.
4: Это Чипльдук. Чипльдук.
5: О, Чипльдук, да ладно.
4: Скиндред, не может
5: серьезно?
4: Быть.
5: Да.
4: А можно еще посмотреть?
3: Хороший смех. Да.
5: Я знаю, что мне звонили из Москвы, но я думал, какой-нибудь банк паршивый в очередной раз пытается мне кредит какой-нибудь сучить.
3: А вы где находитесь-то вообще-то? Какой республики,
5: а я в Санкт-Петербурге нахожусь. Санкт-Петербург, вот, ага. С видом, да, Санкт-Петербург. Ага. Вид на лесотехнический парк. У нас есть такой замечательный.
4: А откуда вид?
5: Вид из окна, из сталинского дома. Ага. Да. От друга. Сижу у друга. Да.
4: А у вас из дома куда вид?
5: У меня вид тоже на парк, но с другой стороны. Потому что вот мы соседи, в общем.
4: А, то есть
5: я к нему заехал.
3: Через парк они соседи, понимаешь?
5: Да, через парк. Ребята, слушай, я так вас рад вообще слышать.
4: А что-нибудь с другом сможете?
5: Что вы говорите?
4: С другом как-то можете что-то нам исполнить, может быть?
5: Что-нибудь исполнить.
3: А мы вас запишем на кассету или на бобину.
4: Может, сплясать.
5: Я на самом деле вот только что встал, чтобы с вами поговорить, потому что я опешил сначала, но сейчас уже пришел в себя.
4: То есть вы приехали к другу и лечь решили?
3: Он опешил, он спешился, он приехал к другу на
5: лошади. Я спешился, да, у меня вот велосипед мой стоит в коридорчике, да, я спешился, да. Ну, вы знаете, в сталинских домах не предусмотрены лифты, поэтому вот приходится на себе тягать.
3: Вы давайте зуб не заговаривайте, давайте нам что-то такое исполняйте.
4: Да.
5: Сейчас прошу. Кирюха, что-нибудь исполним? Нет, мы вдвоем должны быть. Ну все, я...
3: А какие инструменты вообще? Выбор-то какой?
5: А инструментов? Да не богатый выбор. У нас тут был саксофонист, он уехал вот в Самару к себе, да, и блок флейта, который он подарил, она у меня дома, и гармошка там. Ну, если у тебя есть что-нибудь на чем-то...
3: Так, может, вы сейчас через парк домой, а мы вам сейчас... Сколько там бежать через парк на велосипеде?
5: Да, мне налезать... Вы думаете, что я сейчас поеду, что ли? Прямо вот так ломанусь за инструментом?
4: Тогда сами акапелла придется.
3: Ну да.
5: Акапелла. Мне вообще в голову ничего не приходит, кроме вашего репертуара, ей-богу.
4: Давайте.
5: Замечательно.
4: Кавер-версия.
3: Да, какой застрял мозгу.
5: Ох, кстати говоря, по поводу каверов. Я очень люблю каверы.
4: А вот этот второй ваш Четланин?
5: А второй у него... Да, он пацак вообще. Какой Четланин?
4: Если пацак должен отработать.
5: Он сегодня односложен. Односложен.
4: Ну, пускай, если он сложен, односложен, пускай что-то лаконичное выдаст.
5: Кирюх, выдашь что-нибудь лаконичное? Пляши хотя бы.
3: Он уже знает.
5: Да он на кошечку показывает, которая легла на мой стул и головой кивает. У него, видите, кошечка и кот дома, да.
4: Ой.
5: Вот, очень странно. Черного нет что-то, а вот кошка здесь тусуется. Звать ее мышь.
4: Передайте Кириллу
3: нашу. Кошка по имени мышь?
4: Да.
5: Кошка по имени мышь, да. Ну, потому что у нее мышиные повадки, она тырится с полов там. Ну да.
4: Кириллу передайте наше глубочайшее фи. Ты будешь передавать Андрею?
5: Хорошо, я передам тебе фи глубочайшее, понял? Пацак. Ребят, спасибо, я рад вас слышать вообще просто.
4: Конгруэнтно.
5: А подождите, у меня такой вопрос. А почему у вас функция подписаться на 100 лет ближайших вот у вас не прошерена, как говорит Пелевин?
3: Мы занимаемся этим вопросом.
5: На полгода максимум.
3: Занимаются у нас специалисты этим вопросом, но все как-то так вот...
5: Давайте занимайтесь, потому что, ну что на полгода подписываться, ей-богу, я
3: правильно.
5: Бы на 100 лет подписал.
3: Правильно. Ну просто правильно. Вот это все так спрограммировать займет 50 лет, но ждите, мы сделаем это. Мы отметим столетие вместе с вами, да. Это у нас на проводе Скиндред и его товарищ из Питера.
4: Но мы получили заряд определенных обертонов и хороший смех, глубокий, раскатистый.
3: от да, голос да. такой хорошо поставленный, может быть, вообще как-то
4: перевести родийный, вас. Родийный.
3: Да, да, да, да, да.
4: Покедова, Скиндред, были рады. Надеемся.
5: А вы звоните, я с удовольствием с вами поговорю. Вы очень мне действительно нравитесь. Вот 90-х.
4: Подстройте, вот я, ну, подстройте я... инструменты ваши домашние.
5: Счастливо. Ладно, я разрешу парочку.
4: Да. Пока.
5: Да, счастливо, пока.
3: Счастливо, пока.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Спортивное обозрение на радио Чипльдук. Спортивное обозрение на волнах радио Чипльдук. Как вы понимаете, ведущий Наум Востриков, это я. И сегодня, а что и греха таить, каждый раз в нашей программе один и тот же, но какой замечательный, эксклюзивный гость. Сергей Николаевич Шувалов, он же Марк Лазаревич Рознер.
1: Ну, сегодня я об этом, да.
0: В гостях у нас.
1: Я Сергей Николаевич. Добрый день, Наум, да.
0: Конечно же,
1: приветствую всех наших слушателей.
0: Наши сегодня будут разговоры актуальные. Если вы кто-то из вас забыл что-то о Сергее Николаевиче, то, конечно же, это наш эксперт, специалист широкого профиля, специалист по допингу, по различным спортивным вопросам. И идет у нас чемпионат мира по футболу раз в 4 года. Это замечательное, знаменательное, удивительное событие. И, конечно, сегодня мы будем говорить именно об этом мировом кубке. Сергей Николаевич, вот если совсем вкратце, какие такие вот опорные базовые моменты, чем отличается от предыдущих чемпионатов, что ожидаете?
1: Да, ну что ж, да, дело в том, что, конечно, одна из интриг, которая была объявлена, это, конечно, обещанная речь Трампа.
0: Да, да, безусловно. Начать мы должны не совсем даже со спорта, а с вот самого мероприятия, когда все телекамеры будут устремлены, внимание сосредоточено и на ком? Не на футболе, получается, а она, как обычно уже, на Дональде Трампе.
1: Может быть, даже он уже эту речь сказал, но сейчас ничего невозможно верить, потому что кругом фейки, искусственный интеллект, поэтому мы не знаем. Но дело в том, что он увязал свою речь с НЛО, UFO, неопознанными летающими объектами и пришельцами.
0: А как это связано с футболом?
1: Вот да, вот, вот как
0: это
1: раз
0: интересно. Об этом это имеет какое-то
1: и
0: отношение?
1: И к нам попала, значит, черновик, его распечатки вот этой речи, в которой выясняется...
0: А, то есть они попали в интернет, и они даже у вас есть,
1: да,
0: вы
1: да,
0: видели?
1: Да, есть какие-то утечки. Да, ну, я не знаю, это, как говорится, за что купил, за то продал. Да, значит, и в этой речи он, конечно, собирается поприветствовать мировой футбольное сообщество и открыть сенсационную совершенно весть, что инопланетяне уже давно среди нас. Это тоже, так сказать, фигурирует уже на новостях, новостных потоках.
0: Ну, вроде как не секрет, но сейчас официально уже, да?
1: Да, да. И вот поэтому будут обнародованы файлы, фотографии, возможно, будет даже приведен один из представителей, значит, но дальше больше. Вы спросите, а при чем здесь футбол?
0: Да, вот
1: почему
0: я это спрашивал.
1: Привязать это к футболу? Дело в том, что впервые на футбольном чемпионате среди множества команд со всех континентов будет принимать команда, участие команды инопланетян. Футбольная команда.
0: Так,
1: это
0: так,
1: есть
0: так.
1: Интрига.
0: Но я вижу футбольную сетку, сборной там нет инопланетян.
1: Да, она пройдет немножко вне конкурса, и она сразу будет в финале играть.
0: Так, поэтому... все, я понимаю. Значит, лучшая команда, ну, как там у нас, это будет либо Испания, либо Кабо-Верде,
1: да.
0: Кюрасао будут играть в
1: лучшая
0: финале.
1: Лучшая команда Земли. Она будет представлять, защищать честь Земли. Вот. И она встретится с командой инопланетян. И вот тут-то как раз вы спросите, а в чем же, так сказать, приз? В чем же будет, так сказать, награда победителя?
0: Ну, во-первых, это будет уникально. Такие они, как мы. Потому что большое значение имеет физические данные. Может быть,
1: конечно.
0: Это люди трехметрового роста.
1: Да.
0: А тогда у землян
1: есть
0: шансов маловато.
1: Два вида вот этих гуманоидов. Есть карликовые, такие маленькие породы миниатюрные. И есть такие гиганты, значит, такие трехметровые, 2,5 метровые. Вот. И непонятно, какая будет команда, пока тоже интрига, может быть, смешанная. Одни маленькие, другие большие. Тоже очень интересная игра получится. Вот. И в результате этого матча выяснится, кто же, так сказать, будет дальше жить на Земле.
0: Ага.
1: То есть, кто победит...
0: А кто вылетает?
1: Да, того и планета. Вот. А кто проиграл, вылетает в прямом и в переносном смысле слова. Так сказать, выметается с этой планеты. Вот. И такой спортивный поединок, тогда... это лучше, чем, согласитесь, это лучше, чем какие-то бойни, так сказать,
0: нет, борьба, я абсолютно, война абсолютно согласен. Тогда выступление Дональда Трампа является просто необходимым и абсолютно органичным, уместным.
1: Не, конечно, конечно.
0: То есть впервые его вот это выступление будет настолько, да,
1: уместным,
0: в точку.
1: Да, да, совершенно уместно. Но, кроме того, еще один маленький нюанс. Возможно, будет играть в составе вот в этом, в посеве команд, команда роботов, роботов-андроидов. Вот. И, возможно, если она победит, то будут встречаться роботы-андроиды, но земные,
0: да,
1: с гуманоидами, извините за каламбур.
0: А вот кто победит, если вот мы возьмем прям вот земляне, инопланетяне? Вот у вас есть какие-то, предчувствия хотя бы?
1: Я не объективен, поскольку я представляю, как вы понимаете, команду землян, но любопытно, если победят андроиды, роботы, то получается, что они должны будут, так сказать, жить на Земле. То есть, инопланетяне должны, так сказать, освободить территорию, вот, а андроиды и роботы будут как раз вот обладать планетой.
0: Ну, все-таки это у нас какая-то, пусть и ближайшая, но перспектива. А если вот вернуться к исходным
1: конкретике. Вот, очень любопытный посев. Знаете, вот,
0: у нас кто играет-то вот с кем?
1: Очень много играет новых каких-то государств. Mm-hmm. Мы о них рассказывали в нашем эфире.
0: Кабо-Верде.
1: Это по площади самое маленькое государство, когда-либо игравшее в финальной стадии чемпионата мира. Там, у них площадь всего 4033 квадратных километра. Вот. И Кабо-Верде...
0: А сколько стадо там футбольных полей? Как они вообще тренировались?
1: Конечно. Непонятно, да. И еще есть команда Кюрасао. Это тоже самая маленькая страна в истории. Там население вообще всего там 150 тысяч человек. Угу. Вот. И футболистов раз-два и обчелся, и выяснилось, что они могут представить всего, по-моему, не 11, а человек 5.
0: Нет, я вот читал, что 9 вроде.
1: 9. Но, знаете, там такая ситуация. Дело в том, что 4 игрока заболели. И они вроде бы...
0: Это с Кюрасао.
1: Они не могут играть с Кюрасао. Да, они прилетят, но они будут болельщиками. У них тоже мало болельщиков, поэтому часть прилетели как футболисты, часть как болельщики.
0: Ага. Угу. Но вот ваш прогноз, несмотря на такие, казалось бы, неравные условия, вот все-таки команда Кюрасао имеет хоть какие-то шансы закончить матч хотя бы один? Или, может быть, даже свести его в ничью, или не равен час выйти в следующий круг?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, поскольку это такая курортная территория, романтическая какая-то, островная, то там, мне кажется, побывало очень много иностранных туристов. Там может быть очень здоровый генофонд. То есть, понимаете, когда попало на вот эти природные условия, фрукты, море, свежий воздух. Поэтому неизвестно, каков там этнический состав. Это могут быть очень сильные физические, физиологические футболисты.
0: Сергей Николаевич, а еще какие введения новые? Как вот вам ВАР, этот так называемый способ решения спорных вопросов?
1: Да, вот этих повторов и так далее. Вы знаете, есть такое предложение, оно тоже обсуждается, возможно, будет внедрено, может быть, даже на этом чемпионате, потому что многое держится в секрете. Так вот, теперь отныне предлагается, чтобы матч судил не только судья, но также, чтобы был судья, адвокат и прокурор. Понимаете? То есть, потому что единолично просто так вот решать тоже не очень хорошо. Нужны, так сказать, доводы за и против. Ну и как в любом следственном, так сказать, действии, будет еще и следователь или сыщик.
0: За то, сколько свидетелей, да?
1: Свидетелей масса.
0: Стадион.
1: Но интересно, что именно вот сыщик, так сказать, следователь, который прямо на поле шурует, так сказать, шныряет, вглядывается, подслушивает и так далее. То есть он тоже собирает улики, потому что камеры. Да, ну вот такой, так сказать, и вот эта вот, четверка судей и следователей, она уже более объективно знает обстановку на поле.
0: Но все будет обманул, решаться прямо там в моменте, как сейчас говорят. Или, может быть, будет следующее заседание, на которое там одна команда может не прийти.
1: Ну, как в судах может... обычно бывают, суды длятся по несколько лет. Поэтому, может быть, этот ВАР будут отсматривать, потом будут проверять, не фейк ли это. Может быть, это искусственный интеллект сгенерил. И вообще весь матч, может быть, отсутствует, а это все картинка сгенерированная. То есть сейчас очень много нужно проверять. Ничего нельзя верить. Вот в чем вопрос.
0: Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Очень хорошая поговорка, и в нынешних реалиях просто без нее не обойтись.
1: Да.
0: Ни в футболе, ни в каких других видах
1: спорта. Нас ждет интереснейшее событие. Я думаю, мы, конечно, будем держать наших слушателей в курсе и делать это апдейт.
0: За кого болеть будете, Сергей Николаевич? Давайте на чистоту.
1: Ну, я не знаю. Дело в том, что...
0: Нет, если не хотите, чтобы не сглазить, можете не отвечать. Я просто так спросил, чтобы внести какую-то живинку.
1: Вы знаете, что я старый городошник. И мне очень нравится команда... Значит,
0: города.
1: Да. Но они не представлены на чемпионате. Но их соотечественники будут играть. Значит, там... Ну, я не буду называть, чтобы тоже не сглазить. Вот. Поэтому мои симпатии... городошные.
0: Чтобы город по имени Земля, под названием Земля, наш большой город,
1: да, ну,
0: выиграл у инопланетян. Если мы вернемся опять к нашей теме, с которой мы начинали, все-таки нам надо инопланетян разгромить.
1: Нам надо разобраться, наконец, с темой, с этими андроидами. Кстати, есть роботы-андроиды, а есть роботы-айосы. То есть айфоны.
0: Айфоны.
1: Да, андроиды против айосов. Там тоже они даже, кто победит, уже тогда эта команда роботов, либо андроидов, либо айосов будет
0: совершенно
1: играть.
0: На иной уровень выходит чемпионат мира по футболу.
1: Беспилотный футбол. И вообще, кроме того, еще вот интересная такая вещь, вот я упомянул таких сыщиков.
0: А беспилотный футбол, это без тренера, да, вот если так перефразировать?
1: Ну, это, видимо, уже управляемый откуда-то из...
0: То есть он может не находиться на скамейке запасных.
1: Дистанционно. Человек сидит дома у себя где-то в Австралии, и управляет матчем или отдельным игроком каким-то. То есть вот такое что-то.
0: На мой взгляд, управление отдельным игроком — это очень важно, это будущее.
1: И еще вот я упомянул такой момент, вот среди, значит, судья, прокурор, адвокат, следователь или сыщик, и игроки-шпионы. Дело в том, что некоторые команды из-под валь загодя за 10 лет внедряют своих людей в чужие команды. И они не подозревают, что во время решающей игры этот любимый ими форвард или защитник,
0: не открывая карт, время играл по-честному, как бы отдавался, а в ключевой момент между ног пропускает гол.
1: Вот эти вот игроки, так сказать, подставные шпионы, что ли, такие штирлицы футбольные, я не знаю, как это назвать, вот это новые технологии. Потому что, я говорил, сейчас никому нельзя верить. Все нужно проверять и еще раз проверять.
0: Но... Сергей Николаевич, как всегда, было крайне любопытно, интересно. И то, что мы находимся теперь на другом, как бы, уровне восприятия футбола, отношения к футболу и планетарный масштаб, о котором всегда говорили, мол, футбол объединяет, футбол это лучшая игра нашей планеты, он, конечно, выходит на новый уровень, такой межпланетный футбольный конгресс.
1: В то же время футбол объединяет, но поскольку сейчас каждый может посмотреть запись, любое удобное ему время, нажать на паузу, то даже вот крик «гол» или «судью намыло», он будет звучать не одновременно. То есть кто крикнул сегодня утром, кто-то завтра, кто-то через месяц посмотрел этот матч. То есть все как-то вот это вот единение немножко распыляется. Но мы за старый добрый футбол, конечно, все остальное. Страстями, азартом и единством времени и места.
0: Огромное спасибо, Сергей Николаевич. Продолжается чемпионат мира по футболу, и мы, конечно же, по возможности будем следить и интересоваться вашим мнением эксперта.
1: Да, спасибо, держать что... всех в курсе. Да.
0: Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Всего вам доброго.
0: Счастливо, друзья. Спортивное обозрение на радио «Чип и Льдук».

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чай-развесочной фабрики номер 3 города Элиста.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: В эфире «Несвежие новости» на радио Чебальдук. В студии Карим Яблоков. Витебск. 3000 ковров изготовила в этом году ткачиха Витебского коврового комбината Раиса Херувимова. Молодая ткачиха – первая ковровщица республики, перешедшая на обслуживание трех станков вместо одного.

соединявший Заводской район города с Ленинским проспектом и железнодорожным вокзалом. Теперь протяженность троллейбусных маршрутов в Йошкар-Оле составляет почти 30 километров. К концу пятилетки этот вид городского транспорта станет основным. Продолжаем не очень свежие новости. И о спорте. Хоккей. Вы были из розыгрыша кубка бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата страны ленинградские армейцы, проигравшие Челябинскому трактору со счетом 3-5. Сегодня состоялись полуфинальные встречи. Химик выиграл в Челябинске у трактора 4-2. Шайбы забросили у трактора Шорин, М. Природин, у химика Савцилла 2, Лексюткин и Сырцов. Погода. Мурманская, Архангельская области. Местами снег плюс 2, минус 2. Ленинградская область, Республики Прибалтики, Белоруссия. Преимущественно без осадков 9-14. На юге Литвы и Белоруссии 19-20. На южном берегу Крыма до 20. Таков прогноз погоды на 1 мая 1972 года. Это были не очень свежие новости на радио ЧП. С вами был Карим Яблоков.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

Напрягала меня жизнь нескладная моя, а теперь как носорог. На меня как бульдозер наезжает, напрягает. Напрягают газеты, теле, радио, кассета. Напрягает гороскоп. Каждый день из веры в веру обращают, напрягают. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук. Напрягает жена, денег нету ни хрена. Напрягает, ой, яйцерезка, и любовница все соки выжимает. Напрягает. Напрягает работа и заботы идиота. Напрягает пустота. И трамвай, что меня переезжает, напрягает. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам.
2: Чипльдук.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино. Квентин Тарантино.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся!

0: Если вы любите, а главное умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Александр. Но странный у него ник. Александр нет. Город Томск. Нам бы Александра услышать. Это радио Чипальдук.
3: Может, поздно.
4: Радио Чипальдук?
2: Да, да, да.
4: Так.
2: Ну что же, это вы присылали нам номер свой или ваши друзья так вам угодили?
4: Сложно сказать. Возможно, друзья.
3: Вы уже спите там, да? Мы поздно?
4: Нет, еще не спим.
2: Угу. А почему вот какой-то Александр нет? Вот что вы этим, так сказать, хотели сказать?
4: Возможно, Александр нет, это тот человек, который подал заявку.
2: Возможно, да. А вы не Александр, да?
4: Я нет.
3: Но вы нет все-таки.
2: Вот в этом и есть ответ.
4: Так. Ну, по крайней мере, мы нашли.
2: А мы радио Чипальдук, да, таки.
4: О, рад вас слышать.
2: А вы в курсе вообще такого радио или...
3: Или нет?
4: В курсе, мне нравится.
3: А вот тот, который нет, как вы думаете, он...
2: Он бы ответил на этот вопрос.
3: Да?
4: Сложно сказать, по-разному, в разное время суток он может ответить по-разному на этот вопрос.
3: А у вас какие с ним взаимоотношения? Он как вот это он по доброте душевный?
4: Так. Наверное.
3: Угу. Он хотел вас порадовать?
4: Сложно сказать. Угу. Но подколоть точно.
3: Неоднозначная обстановка. Понятно.
4: Ну, да.
3: А мы вас от чего-то сейчас вырвали, оторвали?
4: Вы можете говорить.
3: Ага, ну уже хорошо. Андрей, нам разрешили говорить.
2: Да, я тут просто ищу на карте поточнее расположение города Томска, чтобы так, понять часовой пояс. То есть мы вас все-таки подняли...
4: Мы рядом с Новосибирском.
2: Да-да, но мы вас подняли уже с постели.
4: Да, и... чуть севернее, да. Ну, нет, Томск... 10 часов вечера у нас. Не так уж и много.
3: Угу. Но Томск хороший город, я вот лично знаю.
4: Условно, там. Да.
3: Там хорошие писатели, фантасты в советское время были, я вот люблю.
4: Астафьев?
3: Такие были прекрасные писатели.
2: Ну, начинайте беседу, как-то интересуйтесь
4: о,
2: чем-то.
4: Астафьев?
3: Нет, подожди, что-то сказал человек наш.
2: Да?
3: Да.
4: Ну, про писателей Волков, Астафьев?
3: Нет, писатели фантасты.
2: Фантасты.
3: Фантасты.
4: Фантасты. Ну, Афанасьев?
3: Колупаев.
4: Колупаев. Да.
3: Пухов.
4: Пушкин.
3: Да.
4: Да.
3: Ну, вот, очень крутые ребята. Вот Колупаев Виктор, я вообще считаю, что это просто, ну, Рэй Брэдбери советский. Просто блистательный писатель. Очень.
4: Конечно, безусловно.
3: Перечитываю и переслушиваю аудиокниги с огромным удовольствием.
4: Да, согласен.
3: А что еще, вот как вы считаете, город Томск, чем славен, вот, на ваш взгляд?
4: На наш взгляд, город Томск славен... Во-первых, своей, наверное, деревянной архитектурой, оставшейся с имперских времен.
3: Так.
4: И славен тем, что за ней не следят, и она уходит в небытие.
3: То есть вы считаете, что есть как бы недочеты на местах? То есть все-таки...
4: У нас много славных вещей, помимо архитектуры. Есть mm-hmm. университеты, есть еще разные вещи, ботанические сады, и население, которое часто училось на высшем образовании, получало... Mm-hmm. в пяти университетах в Томске, вот, множество научно-исследовательских институтов, но это все уходит в лету.
3: Угу. То есть есть какое-то ощущение такое печальное.
2: А вас вот в Томск что-то привело, или вы коренной томич?
3: Наверное, коренной.
4: Как зуб, да. Ну, рядышком родился, да, с Томском, недалеко от него.
3: А как вы считаете, можно повлиять на эту ситуацию простому томичу или нет?
4: Довольно сложно.
3: А ощущение такое, что лучше не будет, или все-таки ну, это временные, скажем так, обстоятельства?
4: Да, сложно сказать уже.
3: Вот какой у нас грустный разговор.
2: Да, это вечерний такой, вечерний Томск.
4: Вечерний Мацион, да.
2: Мацион, да. А скажите, пожалуйста, вы чем там занимаетесь, если не секрет?
4: Ой, чем только не занимался. По образованию я геолог.
2: Геолог.
3: Ух ты. А вот чем интереснее всего было не заниматься?
4: Интереснее всего было чем заниматься? Ну, многими вещами. Промышленным альпинизмом, геологией, поиск, разведка полезных ископаемых, золоторудное разведение, россыпи золотоносные.
3: Ну, это же клад, все время поиск клада такого. Это же так интересно.
4: Ну, условно, да, говоря, да. Можно сказать так, это условно. Геологи, да, ищут клад, можно сказать так. Ну, используя свой головной мозг, естественно.
3: Ага. Ну, замечательно. Вот.
4: А радио увлекательное занятие.
3: Чипыльдук дает-то какой-то луч света вот в этом царстве, которое у вас немножечко, так сказать, такое полумрачное?
4: Немножечко безумие.
3: Ну да, да, такого да, немножечко конечно. Безумия и все-таки какого-то света, какого-то луча.
4: Да, безусловно, конечно. Но в наше время без Чипыльдука никуда.
2: Вот видишь, я записал, да. Так, и какое-то есть сообщество, наверное, которое, так сказать, для которого Чипыльдук общий знаменатель, да? То есть вас, вы не один,
4: да,
2: там в Томске, да?
4: Есть такой коллектив «Ковер Петрова» в Томске. Музыкальный коллектив.
2: «Ковер Петрова»?
4: «Ковер Петрова», да.
3: Так.
4: Давайте расскажу вам маленькую историю.
3: Расскажите.
4: В одном гараже музыканты занимались, значит, вот. И долго думали, ломали голову, как назвать группу. Вот. Потом нужно решили они сделать звукоизоляцию в гараже, чтобы лучше было заниматься. Вот. И знакомый Петров принес им ковры. Они долго думая, они назвались коврами Петрова. Ковер Петрова. Вот.
3: Ну, вы знаете, сейчас такое количество названий перебрано, что я даже неоднократно сталкивался с людьми, которые пытались начать какой-то новый проект, и сталкивались не с поиском музыкантов сложностью,
4: да,
3: а с поиском названия, потому что уже все
4: баламахи,
3: что уже название все перебрали.
2: И когда название не найдено, то вроде уже и коллектив не собрать, то есть уже, ну его нафиг, так-то, и люди расходились.
4: Да, поэтому вы можете, в общем-то, послушать этот, мне кажется, под радио что-нибудь вы там найдете у них.
3: Ну, то есть эта группа играет в формате радио Чипыльдук. Скажите, какой у вас стиль? Ну, у нас стиль Чипыльдук, правильно?
4: Ну, да, допустим, да. А там все акустические инструменты. Гитара, аккордеон, барабан.
3: Ну, тогда и что глушить коврами, непонятно.
4: Не, ну там же звукоусиливающие аппаратуры все равно.
3: Да, я понимаю, но это я так же.
2: Ну, заинтриговали, послушаем, послушаем.
4: Послушайте. Да, Томская группа, коллектив «Ковер Петрова». Спасибо, что позвонили.
3: Да вам спасибо. Хотя немножечко элемент такой есть печали, досады, где-то даже досады, но мы верим, что все не так плохо.
4: Все хорошо.
3: Да. Счастливо вам, спасибо большое.
4: Счастливо.
2: До свидания.

0: Песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.
2: Boom-boom, it's the freak of the week from side to side, come on. Boom-boom, it's the freak of the week just singing a sassy song.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 235.
1: Южный Техас, США, 2006 год. Тестовая презентация мультимедийной радиоуправляемой игрушки для продвинутых детей-мультимиллиардеров модели Tobii RX стоимостью $420 миллионов на испытательном стенде НАСА. Хьюстон, 16 апреля, 10 часов утра.
2: Now 25 seconds. We have complete clearance to launch. We are go.
3: Tango 3 left turn ahead. Taxi to parking cross 7. 6 Delta Bravo flight clear to land runway 22. Be another F5 turning at the intersection of north south taxiway left to the runway.
4: Bravo flight.
3: 6 DB after your local
5: direct line. 15 seconds. Guidance internal. 13, 12, 11, 10, 9. 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3.

Тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили?
2: Мы дозвонились в Соединенные Штаты. Алло, hi, area code 484. Это какое побережье?
3: Это побережье восточное, это Пенсильвания.
2: Пенсильвания?
3: Пенсильвания, да. Чуть-чуть севернее Филадельфии.
4: Филадельфии.
2: Очень приятно, да. У нас давненько не было в онлайн-эфире
4: Пенсильвании.
2: Из Пенсильвании.
3: Недавно, я знаю, был Израиль. Я слушал.
2: Израиль. У нас регулярно.
3: Молодцы вы.
2: Регулярно.
4: Давайте какой-то музыкальный фрагмент.
3: Какой вы хотите?
4: О, хорошо. Вот, наконец-то, правильный слушатель. Какой мы хотим?
2: Вот тут мы озадачились.
4: Да, вот тут и сигару сейчас.
2: Вы нас врасплох задали. Кофе, вы нам позвонили очень неожиданно для нас.
3: Да, я позвонил.
4: Что же нам захотеть-то? Что же нам захотеть? Ну, только не кантри.
3: У меня тоже возможности ограничены.
4: А чем они ограничены?
3: Ну, во-первых, я в гараже.
4: Отлично. А может, вы заведете? У вас там что-нибудь? У вас есть что-нибудь там, что можно завести сейчас? И в смысле...
3: Да, то есть, ну вот, к сожалению, я...
4: Я имею в виду мотоцикл.
3: 6 лет назад, и поэтому немного вещей, которые я так слушаю.
4: Ну, а что вы слушаете?
3: И Аркадия Северного слушаю, и джаз, и Меремете, то есть какие-то вещи, которые соответствуют, наверное, моему возрасту.
4: Так, а завести у вас там вот мотоцикл есть в гараже?
3: Мотоцикл, машина, я только что приехал просто.
4: А можно ее завести?
2: По нашим заявкам, да, просим в программе завести автомобиль.
4: Да, можете завести, я хочу послушать, не стучит у вас?
2: Звук мотора?
3: Нет.
2: Какой автомобиль, какого бренда, как говорится?
3: У меня Mitsubishi Galant.
2: Mitsubishi Galant. Если сможете завести нам сейчас, то мы послушаем в программе по нашим заявкам звук мотора Mitsubishi Galant.
4: Я думаю, многие радиослушатели узнают, конечно, по характерным составляющим.
3: Слышите?
4: Что-то не заводится, по-моему.
3: Так она работает уже. Сейчас я поднесу к двигателю.
2: Тихая, убаюкивающая, бесшумная практически работа. Хорошо сработанного японскими руками или сборка какая-нибудь?
3: Это я уже поднес к самому двигателю.
2: Ну, совсем
4: издевается,
2: не слышно.
4: Издевается.
3: Алло, алло.
4: Да-да-да.
2: Да, но не слышно.
4: Ну, вообще не слышно.
3: Вы не слышите? Сори. Тогда... Претензии все к автомобилю.
2: Совершенно. Да, да, да.
4: А к выхлопной, может, трубе?
3: Сори, телефон я туда не буду.
4: Нет, ну не внутрь.
2: Не надо.
4: Да, кстати, поедете на Митсубиши?
3: Да.
2: На Галанте. Ну, что, попутного ветра.
4: Да, не шумите там. Счастливо.
2: Пока.
3: Удачи вам.
2: Спасибо.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Генеральная Российской поручила прокурорам принять меры. Материалы свидетельствуют о том, что создана целая сеть, полученная незаконным путем. Участились случаи ухода, а также выплаты платы. Указанные выше регистрируются на умерших с целью дальнейшего, в том числе для доходов с уходом, пишет передовица. Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. «Это делается, чтобы всем, чтобы стало основой», – сказал Александр. По его словам, многие имеют тенденцию к затяжке, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

в эфире радио «Чипальдук». И следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку «Карагути» 42-го размера.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: пока на сцене остается хоть одна хорошенькая девушка, театр хоронить преждевременно. Джордж, Джин, Нейтан.
1: I can't forget the time or place where we just met. She's just a

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Значит, вот, дорогие товарищи, желание немного понести вместе с вами свет позитива и хорошего музыкального вкуса в массы непреодолимо привлекло меня к оставлению личного и строго конфиденциального номера и не менее личного телефона в качестве заявки на звонок от вас, как высокопарно он выражается. Ну, допустим, в случае состоятельства вышеупомянутого звонка по выше и ниже упомянутому номеру телефона готов не только исполнить художественным свистом различные узнаваемые мелодии, но и поставить Радио Чапальдук заслуженную оценку от уверенного юзера. С уважением, любовью и восторгом. Вот.
3: Алло.
2: Добрый вечер. Это Ярослав?
3: Да.
2: Здрасте, Ярослав. А это Радио Чапальдук такое, знаете?
3: Знаю, сейчас, секунду, сниму респиратор. Лучше будет вас слышно.
2: Респиратор?
4: Ну, может, давайте в респираторе.
2: В респираторе-то как-то...
4: Как-то поприкольнее.
2: Колоритно, да.
4: Да, колоритно. Мы вот без, а вы...
3: Давайте попробуем затестить разницу. Вот сейчас без него.
2: Так, без него.
4: Говорите.
2: А сейчас опять с ним.
3: Вот. Сейчас, подождите. Тогда мне нужно приложить его к лицу, иначе ничего не получится.
2: Да, давайте. Давайте.
3: Ну, вот, получается, второй вариант вот такой.
2: Угу. Ну, знаете, нет, давайте без респиратора.
4: Но давайте так, если вы художественный свист готовы нам продемонстрировать, давайте в респираторе пару мелодий и пару без. Или одна мелодия в респираторе, одна без.
2: Да-да-да. Вы обещали?
3: Идея классная, не хочется отвернять художественный свист респиратором.
4: Боюсь, а вы знаете, без респиратора это каждый... А вот вы в респираторе попробуйте.
2: Попробуйте.
4: Поэтому нам интересно вот это.
3: Вызов принят. Сейчас, погодите, все сделаем.
2: Давай. И потом мы же как бы именно для сравнения просим. И так, и эдак.
3: Я понимаю, нужен компаративный анализ.
4: Конечно. Да, высокие частоты срежутся, но может появится какая-то утробность интересная.
3: Утробность интересная. Сейчас я во двор колодец как выйду.
4: Давайте.
3: Ой. А то тут инструмент еще шумит на работе.
4: Не, ну это никуда не годится. Тогда придется три варианта. С инструментом, в респираторе, без. Ну это нам много.
3: Я понял. Ну что ж, смотрите, вот мы оказались во дворе.
4: Так.
3: И можем попробовать.
4: Давайте.
3: А какую-нибудь, может, мелодию вы хотите?
2: Да, вот мелодию. Что-то беззаботное. Что у вас ассоциируется с Чапальдуком? Такое вот... Беззаветно, беззаветно, безмозгло, беззаботное.
4: Ага. Хорошо.
3: Узнали?
4: Конечно. Конечно. Оранжевый подводный, оранжевый подводный Чапальдук.
3: Подводный ботисков, да.
4: Да. Так. Так, а в респираторе?
3: Да вот, значит, водружаю. Боюсь, вообще ничего не будет слышно.
4: Нет, вы сможете.
2: А это как, знаете, как фортепиано с глушителем и без глушителя, чтобы соседи не жаловались.
3: И чтобы... Это получится, придется все время в респираторе быть.
4: Ну, сейчас все решится, ответственный момент.
3: Смотрите, значит, представляю респиратор к лицу и насвистываю какую-нибудь советскую классику.
4: Нет, давайте ту же, что и было. Тогда у нас осталось песчанка, тогда будет четко для сравнения.
2: Компаративная будет у нас.
4: Подводная лодка уходит вглубь, грубо говоря.
3: Делается.
4: Да. Все логично. Да. Все логично.
2: Ну, с глушилкой, да.
3: Глубина погружения достаточная, оказывается.
4: Абсолютно. И все вполне кондиционно слышно.
2: Так интересно, что... Ну, теперь давайте про респиратор немножко, несколько слов. То есть он вам нужен для того, чтобы... вашу речь тоже кто не надо не слышал? Или наоборот, чтобы извне в ваши дыхательные пути что-то не попадало? То есть в какую сторону?
3: Вы поразительно догадливы. Респиратор в данном случае выполняет обе эти функции.
2: Обе функции.
4: Так,
3: да.
4: А вы вышли...
3: У меня там что-то... Так.
4: Вы вышли, вы где-то внутри были. Что там за обстановка? Расскажите, почему вы были так вот в нем?
3: В респираторе... Ну, мы сейчас в нашем... Значит, в процессе этом строительном подошли к такому моменту, когда нужно выровнять уже налитый пол, чтобы положить на него очень красиво плитку.
2: Ага.
3: И вот это выравнивание процесса, да, мы очень дорогие плиточники, выравнивание процесса, он пыльный сильно. Какие бы пылеуловитель я не использовал, как бы я не подключался к пылесосу, все равно пылит.
4: То есть
3: поэтому
4: у вас
3: приходится использовать респиратор, да.
4: Вы специалист такого уже, во-первых, опытный, во-вторых, скрупулезно, тщательно подходящий к процессу.
3: Совершенно верно.
2: А у вас вот как вот, вы плиточник или широкого профиля, вот под ключ там все работы?
3: Широкого профиля.
2: Широкого.
3: Под ключ ничего.
2: Сначала и оцеплевать, и оштукатурить, и эмалью покрыть.
3: Под ключ. Да,
4: и а это где ваш?
2: Пробить обязательно.
4: Ну, вы же нас поддерживаете. Вы же нас поддерживаете, мы вас тоже поддержим. Вот где вот вы такой работник? Это какой город-то?
3: Это Санкт-Петербург, улица Союза Печатников сейчас. У нас объект — это Коломна. Ну, примерно центр.
4: Ага. Вот. Когда сдача объекта?
3: У нас осталось 10 дней.
4: Укладываемся?
3: Укладываемся. Укладываемся. Даже, может быть, пару дней выходных выкроем перед следующим объектом.
2: А давно вы зомбированы вот нашим Чепульдуком? Сколько ваш стаж слушательский?
3: О, друзья, мы с вами знакомы, мне кажется, дольше, чем вы даже можете предположить. Года с 11-го, наверное.
2: С 11-го. Ну,
4: да. Ну, хороший, хороший результат.
2: Да. Да.
4: А были перерывы, перерывы, разочарования?
3: Перерывы были, разочарований не было никогда. Как можно разочароваться в таком замечательном радио? Это... Идея абсурдом попахивает.
4: Попахивает.
3: Мы, когда вас слушаем на работе, это сплошное удовольствие.
2: А у вас...
3: О, вышел напарник, удивленно на меня смотрит, говорит, неужели Чепульдук? Да.
2: А у вас же сейчас там белые ночи. Значит, у вас там сейчас круглосуточные работы, что ли?
3: Белые ночи есть, наличествуют.
4: Но вот работа-то тогда ночная, она что, и утренняя?
2: Она ночная, получается, такая круглосуточная.
3: Мы стараемся ночью не работать, потому что хочется гулять. Еще же на жизнь нужно время оставлять иногда.
2: Да, да, да.
3: Приезжайте, я вам назвещу экскурсию.
4: Чудесно. Шикарный план.
2: Но у нас только такая примета же, знаете, как говорят, не свисти, а то денег не будет. У нас вечная тема вот эта вот, чтобы у нас не высвистили бюджет, чтобы...
3: Я понял.
2: Намек такой непрозрачный, но мы... Ну, мы такие не цеплючие, но напоминаем иногда.
4: Не, ну мы очень рады, потому что с духовной, так сказать, такой творческий фидбэк мы получаем исключительно благодаря звонкам, общению и осознанию, что у нас слушатели, они такие прикольные, что с ним приятно пообщаться, креативно.
3: А каков поп, каков и приход, понимаете?
4: Ну да.
3: Вы прикольные, мы, соответственно, тоже на одной волне как будто.
2: Ну, давайте дорожную нам какую-нибудь просто чистенько, без респиратора. Хотя можно респиратором, как вот этой, когда на трубе играют, как
4: сурдины,
2: это, сурдиночкой сурдины. Так прикрывать, открывать, прикрывать, открывать.
3: Могу помахивать им, как тамбурином.
4: Да, давайте.
2: Давайте, да. И какую-нибудь такую вот прогулочную вот на дорожку нам.
3: Прогулочную. Ой, я даже растерялся сейчас.
4: Ну вот эту вот, вот вы же нашли уже ее, вот она, давайте ее.
3: Нашел вот эту прямо?
4: Давайте.
3: А
4: вот
3: я
4: эту.
3: Ее не умею.
4: А друг...
3: Ладно, давайте попробуем.
4: Ну вы ее упростите. Ну хорошо.
2: Признаем старого бетломана.
4: Вообще бетломанское, да, что-то у нас сегодня. Но это хорошо, это мы всегда за.
3: Вот. Ну... Что хочется еще сказать, что хочется, конечно, выставить некую такую оценку радио Петербург. Ой, радио Петербург, господи, радио Чепульдук. Видите, как я вас с родным городом даже путаю.
2: Чепульдург.
3: Ну, тут Чепульдург. Это немножко бывает. Чуть-чуть Чепульдург. Особенно по утрам. Так вот, вот хочется, понимаете ли, ситуация совершенно однозначная. С одной стороны, хочется сказать, что это отличное радио, и поэтому нужно ставить отлично отметку. С другой стороны, если посмотреть, то не может быть двух мнений. Радио Чепульдук, безусловно, хорошее радио. А это, получается, оценка «хорошо». И вот такой вот дуализм, он, конечно, иногда смущает у вас на Чепульдуке. То ли хорошо, то ли отлично.
2: Ну, когда хорошо, есть куда расти.
4: Конечно.
2: Правильно,
4: потому что когда отлично, это что? Это либо очень хорошо, либо отличное от других. То есть, ну, две трактовки, но трактовка «хорошо», она позволяет нам стремиться к большему.
3: И в то же время дает некую универсальность. Хорошо ведь?
4: Да.
2: Хорошо. Ну что же, Ярослав, ну, мы рады, что вас оторвали от работы.
4: Хорошо, да хорошо.
2: Подышали свежим воздухом. И обратно сейчас в пыльное помещение. с респиратором.
3: Я уже его почти подготовил. Да, но все равно, да, буду свистеть теперь в респиратор что-нибудь веселое.
4: Угу. Да. Ну, всех благ. Спасибо за хорошую, интересную беседу.
3: Спасибо вам, ребят, за отличное настроение всегда.
2: Не бросайте нас, а мы вас.
3: Никогда.
4: Пока.
3: Спасибо.
2: Счастливо.
3: Пока.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Юбилейный 75-й выпуск программы «Встреча с интересными людьми». И у микрофона, как вы уже успели догадаться, Аркадий Марчуленис, а наш сегодняшний гость – Лев Певзнер. Конечно, широкой публике...
1: Да, добрый день.
0: Да, здравствуйте, Лев. Широкой публике это имя, наверное, мало о чем говорит. А тем не менее, слышим мы очень часто Льва. Многие, наверное, неоднократно слышали его.
1: Да, вполне вероятно.
0: И сегодня, конечно, хотелось бы предоставить микрофон, Лев, вот в полной мере, чтобы вы могли себя проявить. Дело в том, что наш сегодняшний гость очень часто посещал различные театральные и музыкальные фестивали, спектакли, конкурсы, концерты. И на каждом... буквально на каждом мероприятии оставлял своеобразный след.
1: Да, ну да, вы напрасно смеетесь, шутки шутками, да. Но, может быть, этот след останется на 100 лет или на 500, понимаете? Вот, это моя гордость, это мое хобби, вот. Но это не единственное, чем я занимаюсь, конечно. Вы поясните, слушайте, вообще, о чем идет речь?
0: Да, вот хотелось бы сказать. Дорогие друзья, Аркадий буквально на каждом концерте, особенно, насколько я понял, на тех концертах, которые записываются на пленку или сейчас совершенно уже на верно, цифру, да. Он как-то кашляет, издает какие-то звуки.
1: Именно кашляет. Именно кашляю. Да. Потому что это не вызывает, это как бы естественное, так сказать, отправление, сопутствующее дыханию. Вот поэтому люди как бы достаточно терпимо к этому относятся.
0: Да,
1: И кашель остается на записи трансляции. Я вообще этим занимаюсь, вот кашлем. Почему? Потому что это сохраняется на пластинках, на видеозаписях, в архивах, на цифровых базах данных, вот медианосителях. Вот. Mm-hmm. Я вообще интересуюсь искусством. Это не единственное, так сказать, вот просто кашлять. Но одно дело просто интересоваться, а другое дело, когда вы в это произведение искусства внедряетесь, понимаете, вы туда кашляете и вместе с этим произведением, с этим шедевром остаетесь с ним на века. Понимаете, вот ведь в чем штука. И кроме того, ведь и сам кашель – это тоже искусство своего рода. Uh-huh. Надо знать, как правильно кашлять, где и когда.
0: Так, вот. А когда...
1: Здесь важно выждать момент, понимаете?
0: Так.
1: Потому что если вы начинаете кашлять слишком рано, это отрезается, это не входит в трансляцию. Вот. Если поздно кашляете, это тоже уже теряется на титрах, это никому не интересно.
0: По порядку идем.
1: Да.
0: Когда вы в первый раз покашляли, во-первых, это было намеренно или это было ненамеренно? Услышали вы свой кашель потом в записи? Вообще, как развивалось ваше хобби?
1: Да.
0: Как...
1: Началось это, конечно, с детства. Я пришел с родителями, и я был простужен, и, естественно, я кашлял. И на меня родители шикали, пытались, так сказать, успокоиться. Но мне стало уже интересно просто, потому что окружающие тоже на меня косились. Ну, мальчику это все простительно. Вот. Но потом, когда я пришел домой, и через некоторое время по телевизору, старому такому еще телевизору, шла трансляция. И я услышал себя. Мне стало очень интересно, что это вот я, именно я, и кто-то другой кашляет там. Знаете, я помню этот спектакль, это был спектакль какой-то детский, по-моему, утренний спектакль.
0: Чиполлино, может быть.
1: Ну, может быть, Чиполлино, я уже сейчас не помню. Да, там какие-то были. Вот. А, «Синяя птица». Uh-huh. «Синяя птица». Вот. И вот я там кашлял. А потом, значит, мне захотелось это повторить, и я не сразу вспомнил, я был уже студентом, и мы начали ходить с девушкой на концерты органной музыки. И вот там... Действительно, я обратил внимание, что ты начинаешь входить и слушать какую-то красивую мелодию, возвышенную великую Баха, скажите, и вдруг какое-то, извините за выражение, сволочь начинает кашлять в партере. Ну, я подумал, что чем хуже я? И потом, если он делает это бездарно, ему это неинтересно, он даже об этом даже не помнит. Да, и я решил делать это тактично, в правильных местах, в соответствующем ритме, может быть, иногда. Потому что люди шуршат фантиками, шоколадками, понимаете, скрипят сиденьями, там, кто-то, извините, может, газы там даже выпустить, да вот.
0: Ну, подождите, вот сколько раз можно за представление, по-вашему, покашлять, чтобы, ну, не нарушить, все-таки не разрушить атмосферу? уж не пошла, чтобы эта запись, извините, в брак.
1: Я расскажу, да. Для каждого жанра свой, если можно так выразиться, норматив. Понимаете? Это зависит от многих параметров. Понимаете, и плотность кашля зависит, и громкость его от состава оркестра. Для камерного оркестра это одно. Для оперетты что-то еще. Это зависит от заполнения зала, от акустических параметров помещения. Понимаете? Сколько антрактов было. Там очень много факторов. Ну, в пределах какого-то все равно разумного числа, конечно, там 7 или 9 раз. Но, но важно не сколько, а важно как
0: да.
1: и где.
0: Ага.
1: Да, вот это. Вот. И поэтому у меня, Паша, вот есть одна запись. Играл Святослав Рихтер. И я кашлял, великолепно кашлял. Я считаю, это мое достижение.
0: Ну, Рихтер, наверное, тоже играл, тоже хорошо же.
1: Да, конечно, Рихтер играл замечательно, но я не подкачал.
0: Угу.
1: Да, можем даже послушать фрагмент. Вот его выступление было в Большом зале консерватории. Да,
0: и дайте пленочку, пожалуйста,
1: да,
0: давайте.
1: Послушаем, это моя
0: именно момент, где вы кашляете,
1: да,
0: конечно.
1: Да.

0: Вот, слушайте, это же не просто так, это художественный кашель. Я со временем отточил эти свои способности, вот, и вообще это натурально.
1: Должен ли кашель быть музыкальным? Хотите ли вы, скажем так, внимание зрителей и слушателей нарушить или, может быть, каким-то способом добавить что-то к музыке?
0: Безусловно. Конечно, интереснее, когда это в тональности и в ритме происходит. Вот.
1: Так.
0: В Венской опере я ездил туристом тогда, еще в 90-е, и попал туда. И я великолепно просто слился с музыкой, никто даже не обращал на меня внимания. Потому что это было в тональности ля бемоль, или си бемоль мажор, или до диез минор, я уже сейчас не помню.
1: Вот, и... Ну, у вас абсолютный слух, правильно я понимаю?
0: Относительно абсолютный. Да, угу. Я бы сказал так. У меня вообще нет музыкального образования, я такой самоучкой делаю все на слух, по наличию. Вот. Ну, в общем, это была волшебная флейта Моцарта, если я не ошибаюсь. Вот можем послушать.

Вот. Ну и, конечно, там же, в Венской опере, я кашлял на вальсах. Играли, когда Штраус особенно был, просто я вальсировал, кашлял. Вот. И вот послушайте вот сейчас этот фрагмент, если у нас есть, я захватил с собой, да. Это знаменитые сказки Венского леса, вот, с моим участием.

0: Два раза я кашлянул натурально. А вот этот момент... Да, вот этот момент. Это я подавился ириской. Понимаете?
1: Значит, вы еще и употребляли там пищу во время спектакля.
0: Это своего рода допинг, да, такой.
1: Ох, лев.
0: Да. Но у нас образовался клуб. И знаете, я потом в Новосибирском театре оперы и балета, значит, встретил единомышленников. Я обратил внимание, что как-то человек очень необычно себя ведет и как-то кашляет.
1: Ну вот смотрите, мне что
0: важно. И мы же разговорились в антракте, и выяснилось, что он тоже такой же
1: вот
0: человек.
1: Это тоже,
0: да.
1: Знаете...
0: Но оказалось только, что он кашляет всего 4 года, а я, извините, уже больше 40.
1: Но смотрите, кашель же бывает с мокротой, бывает сухой кашель, бывает кашель, который, что называется, не остановить, бывает одноразовый.
0: Я вижу, вы большой специалист. Вижу,
1: нет, ну просто
0: вы
1: интересно.
0: Вы в теме. Лев, вы в теме, и мне это
1: Лев,
0: нравится.
1: Лев, это вы. Я Аркадий Марчуленис.
0: А я Лев?
1: Да.
0: Нет, вы меня уже назвали два раза Аркадием.
1: Да нет, это я про себя говорил. Вы Лев.
0: Вы знаете, это совершенно несущественно, а важна тема нашего разговора.
1: Программа «Встреча с интересными людьми». Вот скажите... Можно ли проходить с бронхитом или уж, не дай бог, с пневмонией на спектакль?
0: А почему нет? Конечно, это придает такие овертоны вашему кашлю. Он становится каким-то влажным.
1: Но он же в данном случае, да, но он становится менее контролируемым, понимаете? Не кажется ли вам, что вы можете кашлять?
0: Нет, это только кажется, потому что вы именно какой-то, когда не первый год вы занимаетесь этим делом, профессионально кашляете. То вы уже контролируете даже свой бронхит. Вы сдерживаете сколько-то секунд или даже минут, чтобы смачно, звучно кашлянуть. Раз, два, три, и... Вот, слышите, в этом звуке и легато, и ретенуто, и крещендо. Понимаете, чтобы это попало на пленку.
1: Ну, вы с платком, естественно, все приходите, все подготовлено,
0: ну, конечно,
1: у вас.
0: Конечно, да. Я даже сидел несколько раз в респираторе, да, и даже на видео я попался, я кашляю там, и в кадре видно, кто кашляет, это я сижу в респираторе.
1: Вот. Поэтому... Ну, а вот я встречал, и у нас даже был в гостях, Павел Буравчиков, который вот чихает. На многих представлениях, и тоже он, в общем, в полном упоении от своих таких вот неожиданных действий. Но мне кажется, что все-таки чихнуть на спектакле и кашлянуть – это две большие
0: чихать
1: разницы.
0: Чихать – это, да, большие разницы. Это вульгарно, это уровень подготовишки. Так что чихать, действительно, потому что слюна разлетается при чихании гораздо шире. Это даже попросту неинтересно.
1: Ну, мне кажется, что это... Чаще
0: я
1: всего,
0: уже не говорю
1: это громко,
0: про икание, икание и другие какие-то звуки, сопутствующие организму. Я бы об этом уже говорили. Тут сморкаться, но сморкаться тоже нехорошо, это понимаете. Кашель – это натуральный, абсолютно эстетский, артистический звук. Испокон веков был слышен он в итальянской опере, Ласкало, вы приходили, и наряду с мастерами пения бельканто могли слышать, так сказать, мастеров белькашля. Вот, понимаете?
1: Сколько у вас в вашей коллекции виниловых пластинок или, может быть,
0: у
1: уже...
0: У меня 119 пластинок виниловых.
1: С вашим кашлем?
0: Да, да, да. Значит, есть несколько кассет старого формата, такие кассеты для кассетного магнитофона, и оцифрованные записи спектаклей тоже и концертов еще около 400.
1: Ох!
0: Да. Вот и давайте послушаем сейчас для разнообразия из драматического спектакля. Это начало 70-х. «Принцесса Турандот», вахтанговский спектакль. Замечательный. Слоновый, Михаил Ульянов, Юлия Борисова, Юрий Яковлев. Давайте вот послушаем нарезочку фрагментов.
1: Да, дайте пленочку, пожалуйста, давайте.
2: Мой князь! Мой господин!
3: Мой господин! Так этот юноша тебе знаком, скажи.
2: Любопытствуй!
0: Послушайте, это я был. Я помню, сидел на откидном месте в пятом ряду, с трудом достал билеты.
2: Не улицу! Завтра заседание. Здесь поставьте трон для императора Альтома, а здесь для принцессы Турандот. И смотрите, чтоб мебель была импостная.
4: Ах, Так, тянуйте, татуете, татуете, тоже. А вот это, шляпка.
5: Панталоха, по-моему, ты что-то сказал.
4: Я говорю, так, тянуйте, татуете, татуете, тоже. Я опять, а вот это, шляпка.
0: Ой, я слушаю, вы знаете, умиляюсь, мне было 20 с чем-то лет.
5: Откуда ты? И чей ты сын?
0: Вот, вот, вот.
6: Позволь о том мне умолчать, властитель.
5: О, сразу и нагрубил. А как же можешь ты, сокрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью?
6: Природный принц пред вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, мое рождение, положение, имя хотел бы скрыть я до того момента последнего. Пока же я о милости прошу, дозволить мне остаться неизвестным.
5: Я эту милость дарую тебе, о храбрый душа!
0: И вот я вписал свое имя, так сказать, в славную историю отечественного театра.
1: Ну, а скажите, с финансовой точки зрения, может быть, какие-то у вас есть... Ну, как вообще это происходит? Вы каждый раз покупаете билет, или, может, вас уже пускают где-то какие-то у вас друзья-артисты?
0: Безусловно.
1: Ну, в общем, серьезные деньги.
0: Безусловно, безусловно. Меня знают в театре оперетты, меня знают в русском драматическом театре в Ереване, во Владивостоке, в Абакане, в массе городов, миллионников, я даже не называю, практически во всех. Да не только в России, по всему миру. Понимаете, я в Амстердаме, в концерт Гебау, хожу как к себе домой, также и в Гранд Опера в Париже. Я с удовольствием кашляю в Сан-Франциско, в Кейптауне, в Токио меня обожают билетерши, за километр узнают и приглашают сами пройти. Вот. Но больше всего, конечно, я концертирую, если так можно выразиться, в Санкт-Петербурге и в Москве.
1: Но а не было каких-то, наоборот, жалоб со стороны артистов? Особенно, наверное, тех, чьи записи...
0: Да что, наоборот, они очень часто, у меня есть связи с артистами, они просят в паузах, когда они забывают текст, чтобы я заполнил эту паузу, да, и тогда не повисала эта пустая напряженная тишина.
1: Понятно.
0: Вот да, и тогда я покашливаю, и вроде бы это дыхание зала, понимаете, атмосфера, все нормально, да.
1: Ну что же, очень это интересное, конечно... Сейчас позволим себе мы прерваться и вернемся в студию буквально через несколько минут.
0: А пока, наверное, вы послушаете музыку.

0: Flesh.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Аркадий Марчуленис и Лев Певзнер.
2: Да, здравствуйте еще раз.
1: Известнейший человек, который кашляет на различных спектаклях, представлениях. И, как вы догадались, это программа под названием «Встреча с интересными людьми».
2: Совершенно верно.
1: А не обидно, что ни на одном альбоме так и нет ваших, что называется, росписи «Кашлял в зале». Вот никто же никогда не удосужится упомянуть, кто на какой минуте.
2: Ну почему нет? Я был в нескольких специальных программах тоже таких. Немножко это такой андеграунд, такой арт-хаус. Но там всегда говорят, меня представляют, меня знают. Вы же меня тоже ведь пригласили не просто так.
1: Нет, да? Конечно, знают. Конечно. Да. Молва и в целом. Человек вы известный, просто мне кажется, что когда на альбоме пишут запись такого-то в концертном зале Чайковского, играет, исполняет, там...
2: Да, на самой пластинке, да, не всегда пишут, что кашляет, да, такой-то, такой-то. Ну, это обидно, но это тоже передает какую-то магию, загадку, чтобы какая-то недосказанность сохранялась. Но коллекционеры, конечно, меня знают прекрасно.
1: Очень интересно. А вот лекция тоже вас... Я тут смотрю,
2: лекции. Там хорошо, когда идет немножко голосовая компонента, то есть слышно не только кашель, но и тембр голоса просчитывается, понимаете, рисуется портрет такого солидного какого-то человека, который действительно пришел на лекцию, интересуется предметом доклада или какого-то выступления. Вот. Да что далеко ходить. Вот я был на лекции прекрасной о творчестве Пушкина, и мне захотелось, конечно, очень хоть как-то быть причастным к его творчеству болдинского периода. Ну вот послушайте, как получилось.
3: Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить вас всех, слушателей и зрителей, пришедших сегодня, что-то вспомнить и что-нибудь, может, еще узнать о пушкинском творчестве болдинской осени 30-го года. Свое выступление, словно лекцию, я бы уподобила одновременно двум академическим жанрам, как вступительной статье к изданию и одновременно к комментарию. Необычайная творческая продуктивность трех болдинских осенних месяцев, за которые Пушкин успел создать то, что войдет в хрестоматии, учебники, будет десятки раз ставиться на сцене, звучать романсами. Все это сделало само словосочетание «Болдинская осень» яркой метафорой особенно вдохновенного этапа творческой жизни художника. То и дело натыкаешься на подлинные шедевры. Да и шутка ли? За эти три месяца Пушкин написал не только несколько десятков стихотворений, среди которых известные тексты и пьесы, и стихи, сочиненные во время «Бессонницы», и многие еще. В это же время Пушкин написал все маленькие трагедии, все пять повестей Белкина, первый большой, законченный его опыт в прозе, поэму «Домик в колонке», сказку о попе, о работнике его балде, сказку о медведихе, и это не считая набросков обширных поэтических статей и почти двух...
2: Вот, ну вы слышите, что здесь я, так сказать, поработал поплотнее, потому что мне действительно хотелось ближе соприкоснуться вот с пушкинским творчеством болдинского периода. Вот. И, кстати, вот моя супруга очень гордится вот этой моей записью, мне очень нравится.
1: А вот супруга ваша говорит, что вы категорически против, чтобы она тоже ходила вместе с вами и кашляла на спектаклях, на концертах.
2: Да, ну, во-первых, ей редко, на самом деле, можно угодить. А во-вторых, у нас, если так можно выразиться, разделение труда. Я хожу на культурно-просветительские мероприятия, а она ходит на спортивные соревнования. У меня, значит, любит художественную гимнастику, конный спорт, но больше такие какие-то брутальные виды спорта. Стрельба из лука, гребля, метание молота, ядра, она такая атлетическая.
1: Подождите, она как-то тоже, ну, как можно на этих соревнованиях, она в трансляции хочет попадать?
2: Она в трансляции, да, она хочет не по звуку, а по видео попадать, и она обязательно одевается так вызывающе, обязательно оператор выхватывает крупные планы.
1: Я вот прошу прощения, что она чешется, вот, или это очень не...
2: Да, вы правы, она чешется, иногда расчесывает до красна. Вот. Но она миловидна, меня женщина, хоть и, так сказать, корпулентная, дородная в теле, И ее всегда показывают. Вот эта вот чесотка, она чешется, если можно выразиться, в хвост и в гриву. Почему? Так что мы свой след в искусстве испортили, точно оставили, и еще это не предел.
1: Давайте
2: еще
1: слушать
2: вечер,
1: как можно более интересные произведения. Это из классики, из фольклора, это из спектаклей, это и, конечно же,
2: вы знаете, я
1: на
2: вас
1: выставках.
2: Сейчас немножко переключил. Вот у меня есть запись очень редкая для меня. Дело в том, что однажды на даче я обратил внимание, что к лесу подъехала какая-то группа, это телевизионная или радио, и стали разворачивать аппаратуру, и я понял, что они что-то будут записывать. Я отправился в этот лес и невольно, понимаете, я не собирался там фиксироваться и кашлять, но как бы просто по определенной надобности я зашел в кусты и, может, человек, в конце концов, имею я право покашлять в кустах. Вот, это и случилось, и потом, понимаете, операторы уже на студии грамзаписи это не углядели, и моя жена тоже прослушивала потом пластинку «Кругозор». Пение певчих птиц средней полосы. И вдруг она мне кричит: «Дорогой Лёвушка, это не ты ли там кашляешь в кустах?» И действительно, это оказался я. Вот давайте послушаем среди замечательных вот наших пернатых моё присутствие.

0: Да, ну вот слышите, я вот тут навеки запечатлелся в компании наших певчих свиристелей, дроздов, зябликов, жаворонков.
1: Я же, видите, сам закашливаюсь, вот так вот вас слушаю.
0: Ну, вообще, вы знаете, я же кашляю ведь не один.
1: И, может быть, даже, я не знаю, в нашей следующей программе вы придете с каким-то вашим коллегой.
0: Да, мы можем рассказать вот об этом нашем клубе, да, вот кашлюнов, или по-английски называется каферы, от слова каф, кашлять.
1: Но вы все-таки, наверное, были первым, правильно я так понимаю, кто начал?
0: Ну, конечно, конечно, безусловно. Я, собственно, являюсь почетным председателем этого клуба. Вот, он и интернациональный клуб. Это...
1: А бывало так, что вот не кашляется? Ну, как-то мокроты нету, сухость во рту.
0: Это был бы просчет, потому что великолепная велась запись в Амстердаме, концерт шел на каналах, и играли, значит, это произведение 1812 год Чайковского. Был такой шанс остаться совсем, так сказать, на века. И я настолько увлекся действием, настолько был поглощен музыкой, что я забыл, что я должен кашлять. Упустил такую уникальную возможность. Угу. Я обязан был просто кашлять. Меня ждали этого. И у меня есть и свои фанаты, люди, которые ради этого смотрят мои пластинки, записи, коллекционируют, чтобы прослушать мой кашель. Они знают, что вот действительно Аркадий Лев Яковлевич Певзнер кашляет и знают, где и как.
1: Программа «Встреча с интересными людьми». Ну что ж, Лев, очень интересно. Может, напоследок покашляете чуть-чуть для нас? Или все-таки на заказ это как-то, наверное, неуместно?
0: Ну, вы можете попросить меня сейчас, например, у меня в коллекции номерные кашли. Вы можете какой-то номер просто назвать, а
1: давайте
0: я
1: посмотрю. Там. Давайте
0: посмотрите, вот, пожалуйста.
1: Вот номер четвертый.
0: Так, четвертый, это да, из раннего такой, да, да, естественно.
1: А, угу.
0: Так,
1: это даже 4 получается таких, да?
0: Да. Видите, уже звонят, да, слушатели.
1: Так, ну что же, четвертый номер. Очень интересно. То есть это где-то как раз по количеству непосредственно.
0: Нет, это не связано, да, это просто совпадение.
1: Так, а вот если номер 23. Вот я уж так 23, глубоко. Да.
0: Да, вот и глубокий такой кашель, совершенно утробный должен быть такой, примерно такой.
1: Не чересчур ли?
0: Да,
1: Лев, все, не кажется, что слишком как-то может все-таки разрушить? Или, может быть, такой кашель для рок-концерта?
0: Это редко, сказать, это патрон бережешь для себя, что называется, когда действительно нужно выйти из зала, и ты этим оправдываешь, что тебе нужно встать, пробраться через несколько мест и выйти из зала. Поэтому ты вот здесь сочетаешь приятное с полезным и, во-первых, смачно, так сказать, фиксируешься на пленке.
1: А вот 17-й номер, пометка «рок-концерт».
0: Вы знаете, я предлагаю о роке поговорить отдельно. Он этого заслуживает. А сейчас предлагаю переключиться и послушать просто немножко музыки. Инструментальный, прекрасный пианист джазовый Чикария. Я на его концерте был на западном побережье в Америке. И там я буквально кашлянул пару раз. Больше я не мог себе позволить. Конечно, очень интеллигентная публика была. Иначе меня бы просто вытворили оттуда. Вот послушайте. Мне даже показалось, что хлопать не ему, а мне.

0: Очень интересно.
1: Вот. То есть вот, в мировой джазовой классике я тоже оставил свой след.
0: Ну, а вот осенний, зимний, весенний период, когда многие простужены и приходят уже естественным образом кашляют.
1: Совершенно попали в точку. Просто приходишь в период эпидемии, там без тебя уже 7, 8, 10 человек, а кашляет просто целый концерт, просто, так сказать, вклиниться негде. Только тебя не хватало. Понимаете, я таких избегаю, даже иногда встаю, ухожу из зала, просто потому что уже неинтересно.
0: Демонстративно или просто из-за... Печально, так сказать,
1: нет,
0: из-за того,
1: что... Нет, бесполезное время зря проведенное.
0: А бывало так, что...
1: Чего смотреть спектакль, если я не могу там покашлять?
0: А вот бывало так, что вы стараетесь кашлять, кашляете, а потом на записи слышите явно, что это не вы?
1: Это просчет звукорежиссеров. Вот наш звукорежиссер, вот ваш, не даст соврать. Потому что это очень важна работа, конечно. Обязательно нужно дыхание зала, вот какая-то реакция, смех, шуршание шоколадки. Обязательно нужно оставлять. Не нужно это маскировать. И, конечно, кашель. Кашель – это главное вообще дыхание зала.
0: Угу.
1: Да вот, кстати, вы сказали осенне-зимний период. Однажды зимой, под Новый год, я повел своего внучка, Артурчика, на елку.
0: Так.
1: Мы купили билеты, пришли, думали представление, но мы попали на концерт исполнительницы елки.
0: Угу.
1: Елка, прекрасная певица, мы получили удовольствие, вы знаете, и покашляли в волю с удовольствием. А Артурчик кашлял прекрасно. Вот. Надо же кому-то в конце концов передавать мастерство. Вот, слушайте, это Артурчик был, и сейчас немножко я буду.
0: Что же, очень это интересно, конечно.
1: Вот, один раз был случай, значит, в Кремлевском дворце перед балетом «Жизель» была большая очень пауза. Долго не начинали.
0: Так.
1: Вот, и я что-то раскашливался. Ну, как певец распевается, а я раскашливался. Вот, и я так раскашливался лихо, что просто зал уже повернулся ко мне. Вот, и люди аплодировали. Ну, понимаете, я кашлянул один так. Это было верхнее «ля» еще. Вот, я взял верхнее «ля», кашлянул так, что меня просто вынудили встать. Я раскланивался там по артерии. И кашлял на бис. 18 раз я кашлял на бис. Вот такой был случай.
0: Очень интересно. С вами ведущий программы «Встречи с интересными людьми» Аркадий Марчулёнис и Лев Певзнер. Человек, который кашляет на различных спектаклях, представлениях и перформансах. А вот бывало так, что... Скажем, кашель в знак протеста против неудачного исполнения произведения или нехорошей какой-то скучной постановки.
1: Бывало, я вам скажу, да, не у меня, но у членов нашего клуба. Значит, они собрались после юбилейного, значит, празднества, и все 300 с лишним человек направились в театр. Они скупили места в партере на какой-то дрянной спектакль или оперу, я не помню, и просто сорвали это, значит, безобразие. Просто как вот захлопывали плохих депутатов выступления, они также закашляли эту дрянь в театре. Вот. Но меня там не было, я где-то был в круизе, что ли, или на даче, не помню.
0: Но вы никогда не применяете кашель как способ этому, да, выражения отрицательных эмоций?
1: Нет, я человек позитивный, мыслящий, поэтому, и тем более, я хочу сохраниться на этой записи. Если я закашляю, то, извините, пластинка не выйдет, и запись не выйдет. Если я закашляю, то мало-мало не покажется, я могу так покашлять, что все.
0: Да, да, да. Ну что же, время у нас уже подходит к концу. А вот все-таки не пробовали ли вы кашлять где-то, где громко, ну не знаю, на рок-концерте?
1: Допустим. Я думал, вы спросите в планетарии. В планетарии я кашлял и в аквариумах, и в парках развлечений.
0: Но это вот, я не сомневаюсь. На рок-концерте... Вот, да, вот.
1: Я кашляю, честно говоря, я хожу, кашляю в любимые места, на любимую музыку, на любимые концерты и спектакли. Поэтому вот, если вы хотите, мы можем попробовать прямо сейчас. Вот у вас какая любимая музыка?
0: Мне кажется, просто кашлять на рок-концерте крайне сложно, потому что там просто тебя не услышат.
1: Вы любите рок, да, справедливо, потому что это не прокашляешь, как бы хэви-метал какой-нибудь.
0: Да.
1: Ну, давайте попробуем. Тем не менее, можем попробовать.
0: Очень важно вовремя кашлять в неких паузах.
1: Да, тем не менее, это особо требует искусства. Сейчас мы можем вместе с вами, у нас нет возможности
0: материала,
1: пойти с вами непосредственно на рок-концерт.
0: Вы же ACDC слушали бы, когда в детстве.
1: Да, давайте, вот, может быть, нам редакторы поставят сейчас фонограмму какую-нибудь, вот первую попавшуюся, вот вы любите какую, как она называется.
0: Ну, Back in Black. Самый
1: ну, давайте, конечно,
0: альбом.
1: Пожалуйста.
0: Давайте.
1: Да, вот
0: мне
1: вроде...
0: кажется, там есть место, где можно кашлянуть, чтобы тебя услышали.
1: Давайте попробуем, да, давайте.
0: Вот здесь в паузе.

0: Видите, да? Вот, Лев, мне кажется, да, все удачно.
1: Все, получается, по-моему,
0: сейчас уже
1: хороший дуэт у нас.
2: Ha ha ha!

0: Вы знаете, Аркадий, я просто не сказать. Да? Наслаждение я никогда этого не пробовал. Просто теперь я подсел, можно сказать, подсяду на рок, на особенно на тяжелый рок, на металл.
1: Здесь главное попасть в интонацию, да,
0: вы понимаете? Интересно, очень интересно, да.
1: Да, да, да.
0: Я даже сорвал немножко, видите, себе голос.
1: С непривычки, но это...
0: С непривычки, да. Ой, друзья, я ухожу просто, это подарок мне. Спасибо, Аркадий.
1: Огромное спасибо, Лев, за участие в нашей программе.
0: Здравствуйте, на здоровье. Я хочу призвать всех наших слушателей. И напоминаю, присылайте свой кашель в нашу программу. Интересные виды кашля, интересные его совмещения с музыкальными и драматическими произведениями. И соберемся как-нибудь клубом вот наших, как по-английски, каф кашля, то есть каферов. Каферов, кашлюнов, да. И все вместе, дружно, хором покашляем.
1: Спасибо большое. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья.
0: Здоровья. Всего доброго. Спасибо.

радио Чип и Дук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: В эфире ток-шоу «Обо всем».
1: Добрый день, добрый день, добрый день. Всем в эфире ток-шоу «Горячая тема». И в нашей студии «Радио Чаплидук» сегодня собрались гости. Это ведущие специалисты, эксперты, аналитики в области консалтинга и фандрейзинга в сфере маркетинга, политтехнологий и деофшоризации медиабизнеса, а также руководители фондов, институтов, статистических центров и аналитических групп в области информатики и мониторинга финансовых трендов. И сегодняшняя наша горячая тема очень проста. Биткоины против юаней. Или, если коротко, это ситуация в банковской и валютной сферах и особенно проблема стратегии планирования развития технологий в сфере масс-медиа и структуризации коммуникаций в глобальной политике, экономике стран постсоветского пространства, Восточной и Западной Европы, в контексте национальных политик стран Юго-Восточной Азии и Евразиатского блока. Ну, пожалуйста, кто начнет? Может быть, вы, Валерий Игнатьевич?
2: С одной стороны, так сказать.
1: Нет, Елизавета, я вам дам слово, но чуть попозже. Давайте все-таки по старшинству. Валерий, вот в чем, на ваш взгляд, все-таки факторы эффективности превентивных мер в сфере актуальных технологий и оптимальной транспарентности схем обналичивания валютных резервов?
3: Да, спасибо вам, что пригласили, потому что тема очень трудная, тема очень нужная. И главное, не опоздать. Дело все в том, что знают ли окружающие или нет, агентство Moody's снизило ряд рейтингов до критического уровня.
2: По этому вопросу очень важно понимать, что...
3: Одну минуточку. Дайте мне до конца.
2: На данный момент.
3: Секунду.
2: На данный момент.
3: Я еще не закончил.
2: Мы делаем все возможное.
1: Возможно, чтобы процентные ставки...
4: Давайте не будем о процентных ставках. Давайте лучше посмотрим на
2: старушку. За столом переговоров этого не
3: решить. Все-таки разрешите, пожалуйста, мне закончить.
4: Давайте с себя начнем.
1: Подождите, Вениамин, я дам вам слово. Не все сразу, пожалуйста.
2: А я все-таки договорюсь.
4: А по процентным ставкам?
3: Но я даже не стал приводить вам фактов каких-то.
4: Мы постоянно
3: совершенно владею этой информацией. Не могу, когда меня перебивают в этом случае.
2: Подождите, вы не понимаете самой сути. Вы не видите сути.
4: Дайте слово женщине.
3: Дайте слово женщине сказать.
2: Дайте сказать
1: женщине. Подождите, Валентин, не надо. Анна, я вам дам слово. Мария, дайте сказать Елене. Не все сразу. Вениамин. Валентин, Игнатий. Валентин, я попрошу вас. Не надо кричать всем сразу. Дайте договорить сначала Марии и Елене. Потом дам слово Валентину.
4: Смотрите в зеркало, вон на мониторе.
5: Тоже могу кричать.
2: Если вы собираетесь повышать на меня голос, я сейчас встану.
1: Стоп, друзья, давайте прервемся на рекламу, после чего вернемся в нашу студию. Реклама на радио Чаплидук.
6: Приходите к нам, вы не пожалеете. Радуемся вместе. Только у нас. Низкие цены и высокие цены. Лавина предложений. Не опоздай.
7: Лучше не торговать. Модный бренд. Лосен. Стильный и
8: банковские вклады для лучших.
9: Клиника круглосуточно.
10: Бательные скидки.
11: Отличный сервис.
12: Посолочай. Каждый второй.
2: Сандрович, это
4: если доверять.
1: А мы продолжаем наше ток-шоу «Горячая тема». Евгений, что вы хотели сказать? Продолжайте свою мысль.
4: Ведь агентство Moody's
2: не только
1: говорит президент фонда национальных стратегий переходного периода глобальной экономики Вениамин Гусенков сейчас говорит. Дайте паузу, дайте ему сказать, он профессор
2: все-таки.
4: Бисмарк еще там цитирует.
2: Ну да что же это такое?
1: Ну дайте экспертам сказать, в конце концов, экспертный клуб института развития экономики постсоветского пространства.
4: Больше вы говорите,
1: кто больше говорит, здесь я решаю. Я приглашаю гостей. Не надо кричать здесь. Спокойнее давайте. Елизавета Ранилбаум из медиагентства «Консультант» говорит.
2: Хватит кошмарить.
1: Не все сразу. Я прошу вас. Сейчас мы остановим съемку. Реклама тоже мне дана. Еще раз быть. Меня же выгонят отсюда, в конце концов. С нами на связи Лондон Мастерли Босс. На суде из Лондона ждет Евгений. Евгений, вы слышите нас или нет?
4: Спокойнее надо быть.
1: Но мы же говорили о биткоинах. Куда мы скатились к концу дискуссии?
5: Больше не приглашаю, в конце концов.
2: А говорю, эту корзину, хорошо бы вам надеть на голову.
5: Меня не видно, это вас видно, это я же приглашаю.
2: Я специалист высокого уровня, в отличие от тех.
5: Напомню, это была программа «Блицкриг-шоу. Горячая тема». И сегодня мы говорили о мировых валютах. В следующий раз встретимся через неделю и поговорим еще на какую-то сложную, интересную тему. До встречи!
2: Вот теперь можете говорить.
10: Was du verstehst, aha. This is what you got to know.

Если у тебя есть фанат, заткни его. Дай отдохнуть и фанату.

0: Несвежие новости.
1: Из архива.
2: Радио Чапельдук продолжает освещать новости в форматах, адаптированных к состоянию организма наших слушателей в данное время суток.
3: Сейчас время обеденного перерыва, легкого перекуса, аперитива, сэндвичей, снеков, ланчей и бранчей. Мы об этом не забываем.
4: В эфире Lunch News с Николой Свистуновым.
5: В эфире Lunch News. Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова поддержала заявку в Сочи на проведение зимней олимпиады в 2014 году, на которую также претендуют австрийский Зальцбург и южнокорейский Пьёнчхан. Об этом агентство «Вестспорт» сообщили в пресс-службе заявочного комитета Сочи 2014. Теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» Уимблдон и Ролан-Гаррос, Мария Шарапова выросла в Сочи. Напомнили в пресс-службе. Посол доброй воли Организации Объединенных Наций ООН. Она стала первой в истории россиянкой, возглавившей мировой теннисный рейтинг. Поддержка Марии Шараповой особенно важна для нас в предстоящие 8 недель, которые остались до голосования членов Международного олимпийского комитета за столицу игр 2014 в Гватемале. Именно в Сочи я влюбилась в теннис. 4-летней девочке, наблюдая за отцом, игравшим на местных кортах, рассказывала Мария Шарапова. Я с огромной радостью поддерживаю заявку Сочи на проведение зимних олимпийских и паралимпийских игр 2014 года.
4: Это были Lunch News с Николой Свистуновым на радио Чапельдук. Приятного аппетита!
6: Спонсор этого выпуска новостей – овсяные сухарики «Нововоронежские».

для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 442.
1: Южная Ирландия, 1924 год. Наименование устройства. Полумеханическое приспособление для сбора на местности дождевых червей для рыбалки в районах с мягкими грунтами. Принцип действия. Накануне дня рыбной ловли сборщик наживки совершает рейд по хорошо увлажненной топкой местности, почва которой черноземы или суглинки, богаты кольчатыми червями, отряды беспозвоночных, именуемыми в рыболовном обиходе дождевым червем. В ареалах предполагаемого скопления наживки сборщик-обходчик с размаху втыкает во влажную почву на глубину 30-40 сантиметров трубчатый щуп с подвижным штоком внутри, на нижнем конце которого закреплена самозатягивающаяся петля для захвата червя. После натяжения червячного механизма спиннингового типа на рукояти трубки ирландский рыболов-обходчик наматывает лесу на катушку, извлекая из почвы обнаруженного червя, который по точно рассчитанной траектории забрасывается в банку для наживки. Запись сделана рыболовом-любителем Джоном Фальдрадлкеркуотером, старшим, в районе топи Баскер-Мадл-Суамп 12 августа в 4 часа утра.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Смотрю, такой какой-то. Африканцам кличут. Годков набежало немало, поэтому можете не успеть дозвониться. Но если дождусь звоночка вашего, будет что вспомнить на том свете. Ваш амбассадор. Что-то человек какой-то, годков набежало много. Что-то да. Как-то он торопится. Африканцам кличут. Ну, попробуем, что за африканец.
3: Алло.
2: Здрасте, а как бы нам человека, который вот африканец, как бы его вот услышать?
3: Да, это я. Это
2: который еще и амбассадор радио Чапыльдук.
3: Прекрасно, это я, здравствуйте.
2: Здрасте. Так что же вы нас пугаете, что можете не дождаться нашего звоночка?
3: А живой старый я, да. Да, есть такое.
4: А, кстати, мы сейчас проводим опрос самого старого слушателя радио Чапыльдук. Вам сколько? Вот все-таки голос не очень старый.
3: Я выгляжу хорошо. В смысле, голос хорош. На самом деле древний. Я не гожу самое старое, но мне за 60, скажем так.
4: За 60?
2: Удивили тоже.
4: Ну, это хорошо.
2: У нас тут людям под 70 некоторым. Так что...
3: Ну, смотрите, вот видите, моя хитрость не удалась.
2: Хитрость удалась, да, но в то же время...
3: Удалась, да.
2: Да, в то же время возглавить наш рейтинг вам не удастся. Это, во-первых. Во-вторых, вы все-таки дождались звоночка, поэтому...
4: Ну, рассказывайте, когда это все началось?
2: Это удлинит ваше пребывание на этом свете. Я хочу очень верить в это.
3: Началось все очень давно. Африканец, могу рассказать, почему африканец.
2: Почему?
3: Меня так прозвали, потому что я жил на море, загорал на море до такой степени, что прозвали меня африканцем.
4: А сейчас вы как? Какой цвет кожи?
3: Да. Сейчас солнце меньше, туманы, дожди, зима.
2: А на море вы сейчас или уже не на море сейчас?
3: Я живу на море.
2: А каком?
3: Азовское.
4: О, оно же мелкое.
3: А оно теплое.
4: Хорошо.
3: Оно теплое, солнечное, прекрасные пляжи, песочек. Пожалуйста, будете приезжать.
2: Но солнце же еще будет, еще выглянет.
3: Ну, мне за 60, не знаю, ну, надеемся-то, конечно, доживем. Ну, 60,
4: да
3: выглянет.
4: Да, ну, все, куда? Конечно. Где работаете? Как себя вообще ощущаете?
3: Работаю. Да, это неинтересная моя работа. Вот да. У меня интересное хобби, я летаю на параплане.
4: Ух ты!
3: Вот, опять же загораю, да, вот был на Кавказе, Чегеме, приехал, жена не узнала. Вот, как вроде бы целое лето загорал на море, да. Ну, солнце близко. Вот такое вот есть у меня такое хобби, да, интересное.
4: А где вы? На параплане-то надо же где-то разгоняться, да, и куда-то лететь. Это как, с горы куда-то надо? Я вот...
3: Нет, разгоняться не надо. Все делает ветер.
2: Ага. Ловите просто струю?
3: Подхватывает, да.
2: Восходящий поток?
3: Ага. Бриз. Морской бриз, горный бриз. Восходящий поток, и как орлы. Они же крыльями...
4: А можно в полете слушать радио Чапыльдук? Было такое у вас, что вы летите на параплане и Чапыльдук слушаете?
3: Вы знаете, там интернет, он не ловит, как бы, больше 300 метров поднимаешься, уже мобильной связи, интернета нету. Зато когда приземляюсь, обязательно...
4: А вы прям выше 300 метров куда-то прям...
2: Ну, конечно.
3: Ну, 300 метров это посадка, извините меня. 300 метров, ну, 300 не 300, но 200 метров это уже все, я готовлю к посадке, так, некомфортно.
4: А как надо готовиться? Че, колени поджимать, что, какие движения?
3: Нет, выбирать дерево, чтобы облететь, в канал, чтобы не залететь, на какую-то горную вершину, чтобы там не приземлиться, а потом с голоду не умереть. Такое. Серьезно все.
2: А по длительности какой был самый долгий полет у вас?
3: Сколько я хочу.
2: Да правда.
3: Это правда. Пока солнечный день, пока где-то потоки, вот, с моря дует, это бриз, он если целый день дует, целый день летает.
4: А куда можно?
2: Вот, так вот беспосадочно, вот несколько часов без посадки просто парите там.
3: Скучно. Несколько часов. Стартанул, полетал, залетел там больше моря, ой, просадил объем на берег там, чтобы туда-сюда. Вот, и нормально. Не, ну летать можно практически, чтобы вы понимали, 500 километров мировой рекорд. Без мотора, без ничего, человек поднялся в воздухе и улетел на 500 километров.
2: А так вот группой, парочкой, допустим, лететь, переговариваться, это рискованно, такого не бывает?
3: Нет, это рации для этого есть. Можно так кричать.
2: Уже не так скучно. Вылетели втроем, летите там.
3: Нет, абсолютно. Абсолютно можно и 100 человек можно лететь.
2: Стая, клином такие летят.
3: Нет, как правило, они в термике. Термик один, так и в этом термике залетает. О, смотришь, там твой друг поднимается, к нему летишь. Дружище, поднимает, да, и так ишь, давай. И спираль наверх.
2: Слушайте, ну вот. С таким хобби, как бы вы... Еще годков много.
4: Да,
2: еще.
4: Мне кажется, что с вашим возрастом...
2: Вам дают это подпиточку, кайф. Позитив такой, и здоровье, и к небу повыше.
3: Вот. Вы знаете, ребята, я, конечно, не попадаю в рейтинг ваших самых старших, но я попадаю в рейтинг ваших самых доброжелательных слушателей. И вот я вот кого могу, подсаживаю, и жену свою, говорю, смотри, какие молодцы. Ребят, вам спасибо.

0: 4 раза.
1: Да, 4duk.ru
0: передает 4-кратный поцелуй.
1: Всех благ, прекрасных полетов во сне и наяву. И...
2: Спасибо, ребят. Вам удачи.
1: Обнимаем.
0: Тонуса, здоровья и загара, да, чтобы не переставали звать вас африканцем.
2: Африка. Спасибо,
1: пока, ребят. Пока, пока, пока.
0: Спасибо.
2: Пока, пока.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения, вышеупомянутого.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

Не лишнее было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

soldier's bomb.

0: Страшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

Oh. Oh.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: познавательная рубрика «Страницы истории науки».
1: Всем наверняка хорошо известны законы Ньютона. Считается, что все три закона открыты ученым одновременно в 1687 году. Истинная история, однако, гораздо драматичнее. Май. Открытие первого закона Ньютона. 1687 год, июнь. Открытие Ньютоном второго закона и нечаянное закрытие им первого. 1688 год, февраль. Закрытие Ньютоном своего второго закона и неожиданное открытие третьего. Непредвиденное самостоятельное открытие первого закона. 1688 год, март. Повторное открытие Ньютоном второго закона по причине ошибочного закрытия им третьего вместо первого. 1688 год, апрель. Закрытие третьего закона Ньютона с самопроизвольным открытием первого и второго. 1688 год, май. Осторожное, медленное, поочередное приоткрывание ученым всех этих трех дурацких законов с немедленным и необъяснимым их захлопыванием. 1689 год, январь. Открытие сэром Исааком Ньютоном кастрюль с пищей и прием первого, второго и третьего. 1689 год, март. Законный сон Ньютона с половины первого до половины третьего. Внезапное пробуждение в половине второго. 1690 год, октябрь. Резкий подъем и одновременное решительное открытие Ньютоном первого, второго и третьего законов. 1691 год, июнь. Арест сэра Исаака Ньютона. Королевские гвардейцы объявляют ему, что в Англии должны действовать законы королевы, а не законы Ньютона. Открытие перед Ньютоном первого, второго и третьего засовов дверей тюрьмы. Закрытие Ньютона законом. 1694 год, сентябрь. Освобождение сэра Исаака Ньютона из-под стражи из-за уличных беспорядков по причине бездействия на воле законов Ньютона в его отсутствие. 1694 год, октябрь. Окончательное и бесповоротное открытие всех законов Ньютона Ньютоном. 1694 год, декабрь. Открытие законов Ньютона народом. Праздничный фейерверк в Лондоне. 1993 год, май. Народное гуляние в Москве по случаю 70-й годовщины народного гуляния в Лондоне в 1923 году.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» – вскричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире несвежие новости на радио Чепельдук. Микрофона, как всегда, Арсений Мухин, ваш покорный слуга. А сегодня мы вкратце познакомим вас с отдельными материалами из газеты «Известия» от 22 февраля 1990 года. Спортивный обзор вот здесь попался нам. Эта газета была обнаружена, она была постелена в комоде у одного из наших сотрудников под фуфайками. И вот это старый номер, довольно любопытно, он сохранился, видите, с 1990 года. Статья на последней шестой странице этого номера называется «Команда, от которой можно многого ожидать». О чем здесь пишут? Большую статью о состоянии и перспективах сборной СССР по футболу опубликовал в своем февральском номере авторитетный международный журнал World Soccer. Футбольный обозреватель Тимоти Коллинс отмечает, что после того, как советская команда стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, неужели было такое, да? Я забыл. Да, так вот, с тех пор от нее можно многого ожидать. Правда, в отношении к сборной СССР еще давлеет груз десятилетних надежд, большей частью не сбывшихся, пишет обозреватель. И сегодня лишь немногие знатоки футбола уверены, что команда СССР сможет пробиться дальше четвертьфиналов мирового первенства. Однако цель эта вполне реальна, пишет обозреватель. Среди советских игроков Т. Коллингс особенно выделяет Олега Протасова, чье имя даже вынесено в заголовок статьи в этом американском журнале World Soccer. По мнению обозревателя, Олег – форвард международного класса. Только досадная случайность, травма помешала ему раскрыться на мексиканском чемпионате мира в 1986 году, где он сыграл всего один матч. Но уже на европейском первенстве Протасов засиял как настоящая звезда. Повод для оптимизма дает и руководство сборной СССР Валерием Лобановским, одним из лучших специалистов мирового футбола, цитата, который разработал научную систему подготовки игроков, базирующуюся на компьютерном анализе основных статистических данных. Впрочем, сегодня, пишет обозреватель журнала World Soccer Т. Коллинс, в советском футболе появился и весьма тревожный фактор непредсказуемости, связанный с уходом большого количества классных игроков в западные клубы. Автор статьи World Soccer совсем не против подобных сделок. Наоборот, обмен игроками, их выступления в других странах выводят футбол социалистических стран из изоляции, дают бесценный опыт. Но есть опасность, что спортсмены, которые за долгие годы привыкли играть лишь на честолюбии и добром слове, над чем любой западный профессионал только посмеивался, столкнувшись с выгодными контрактами, чрезмерно, цитата, увлекутся слишком земными амбициями. То есть больше будут думать о валюте, чем о футболе. Хотя советский футбол сегодня дорого стоит. Напоминаю, мы знакомим вас с одним из материалов, опубликованным в газете «Известия» от февральского номера за 22 число 1990 года. В этом же номере World Soccer дает таблицу, характеризующую результаты всех матчей сборной СССР с участниками мирового чемпионата в Италии. Думается, она представляет интерес и для советских болельщиков. Итак, Аргентина, 10 игр, 3 выигрыша, 5 ничьих, 2 поражения, разница мячей 11-8. Естественно, 11 забитых, 8 пропущенных. Довольно много пропустили мастера аргентинского мяча. А на втором месте Австрия. А, нет, это не места, это лишь алфавитный порядок стран. А Австрия, 13 игр, 7 выигрышей, 2 ничьих, 4 поражения, разница мячей 19-13. Бельгия, 5 игр, 4 выигрыша, ни одной ничьи. Одно поражение, разница мячей 10-5. И вот буквально напоследок Бразилия. 7 игр, 1 выигрыш, 1 ничья, 5 поражений. Трудно поверить. И разница мячей 5-13. То есть пропущено больше, чем забито. Ну и так далее, и так далее. Здесь такие страны, как США, Уругвай, Югославия, ФРГ, Румыния, Шотландия. В общем, богатая таблица. Голландия, конечно же, Италия, Румыния и так далее. Вот, напоминаю, это был обзор материала на тему спорта, футбола из номера «Известий» от 22 февраля 1990 года, это номер 54, с которым вас познакомил на радио «Чапельдук», как всегда, Арсений Мухин. На этом наш обзор несвежих новостей подходит к концу. Надеюсь увидеться с вами и услышаться в дальнейших наших выпусках. Всего вам доброго. Ну а сейчас подборка более свежих музыкальных треков.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Плохое радио делает из слушателей идиотов.
1: А хорошее даже из идиотов слушателей.
2: Радио Чипельдук.
1: Чё?
2: Великая идиотическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: досуга. Капутник.
1: Капутник.
0: Веселая праздничная вечеринка, посвященная закрытию какой-либо фирмы, журнала, телеканала, завода и прочее. Капутник также может сопутствовать завершению индивидуальной трудовой или концертной деятельности, радостным проводом на пенсию какого-либо сотрудника, артиста, спортсмена, руководителя фирмы. Капутник также может быть посвящен празднованию победы над любовным противником, замоченным конкурентом, успешному разводу с женой, иссяканию продовольственных запасов в экспедиции, кислорода в батискафе, полному истощению нефтяных и природных ресурсов региона и многому другому. По степени энтузиазма, оптимизма и радости капиталистический капутник напоминает коммунистический субботник. Капутник.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Сегодня в рубрике «Слушая классику» прозвучит редкая запись. Ее предоставил нам старейший филофонист, меломан Григорий Павлинович Евстафьев-старший. Запись сделана на магнитофонной ленте «Свема» Шорсткинского химкомбината на магнитофоне «Гинтерос» в октябре 1972 года. Бетховен. Лунная соната. Партия фортепиано. Николай Никитский. 8 лет. Соло на электропианоле «Малыш» Чувашского электролампового завода. Андрюша Коньков. 6 лет. Пожалуйста, пленочку.

Напоминаем вам, что в рубрике «Слушая классику» звучит редчайшая запись, предоставленная нам старейшим филофонистом, меломаном Григорием Павлиновичем Евстафьевым-старшим. Запись сделана в октябре 1972 года.

0: На этом фонограмма, к сожалению, обрывается. В рубрике «Слушая классику» прозвучала редчайшая коллекционная запись «Лунной сонаты» Бетховена в исполнении Николая Никитского, 8 лет, фортепиано, и Андрюши Конькова, 6 лет, соло на электропианоле «Малыш» Чувашского электролампового завода. Произведение исполнялось во время годового отчетного концерта в большой комнате малогабаритной квартиры номер 14 в проезде Степанова.
1: Слушая классику на радио

по заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире «Страстные ритмы» воронежской кадрили.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдук.
2: Здравствуйте.
3: В студии радио Чипальдук, Владимир Тканковский и...
2: Единый учебник истории в этом году. Вчера министр образования и обозначил единому учебнику истории. Нужно создать единый стандарт. Это перечень событий и имен. Он будет сформирован в ходе общественного обсуждения, которое до осени.
3: Михаил, но ведь в этой редакции учебника...
2: Да, Владимир Мединский.
3: Продолжаем обзор русских газет. Депутаты не решают однополым фальсификацией. В числе поддержанных парламентариями Росстата тут обсуждаются все результаты. Установление результата Росстата – такие браки.
2: А какие браки, Михаил?
3: А в сегодняшней сети и катастрофические и установление Росстата катастрофические
2: спорта. Понятно.
3: Спонсор этого выпуска новостей к благодарным препаратам Чемпионом Бин. Чемпионом ваше здоровье Чемпионом всегда. Продолжим обзор.
2: Новости культуры. До указа президента Ярошенко звонил. Обозреватель советского спорта Ильич Ярошенко выступает против съемок, не соблюдающего 100% историческую шерсть. Все кричат про легенду номер 6, а я не могу смотреть это, потому что я знал Валерку. Над этой личностью для меня не было художественности. А чтобы коснуться из всех около 30 лет невозможно.
3: Пробки. Нам сообщают на Дмитровке, Новый Арбат, стоит, вы простоите, потеряете 4 часа,
2: а
3: подрочал.
2: А развязка на Соколе.
3: Катман патрулируется вертолетов, это центр. Нам сообщает водитель белый Тойоты, Михаил.
2: Развязка на Соколе 2014. В 2014 году.
3: Кстати, как парковочные аресты?
2: Практически нет.
3: Реклама на радио Чипальдук.
2: Оставайтесь.
4: Тревожит по сайтам по ночам.
5: Да, сюда 40 лет.
4: А центральный гардекер на Андроне.
5: Забыли, как ставить банки.
4: Жена просит в холодильник.
5: А гарчишники не помогают.
4: Стал пошаливать в фортицейцы. Лучший выход из создавшегося хвостания – Трентиндром Вин.
5: И перемедон – Алёшка.
4: Трентиндром Вин. И все проблемы в холодильнике.
5: Звоните, и вы получите Алёшка.
4: Наш телефон – Долларичек от Кассерон. Каждому сунуть на сумму скидка по 3%.
5: Звоните прямо к Лок.
4: Лицензия номер 1-4-4-6-7-го.
5: Ваш надежный
2: рыбак. Новости погоды.
3: Завтра в Москве ожидается ротор 20 градусов, ветер слабый, 7 метров и 7 миллиметров ртутного столба.
2: Это были новости на радио Чипальдук.
3: В студии был Михаил Ворожцовский.
2: Да, ждите обзора нашего...
3: И Никита.
2: Обзор новостей еженедельно на радио Чипальдук. До свидания.
3: До новых встреч. Faster. It's my favorite tune on the Soviet blaster.

0: Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.
1: Este es el sonido de la milonga.

sola.

grows warm through the night. And casting away.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Радіо Чіпельдук. Не радіо, а маліна.
1: Two, three.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Безразличны, да.
0: Ой-ой-ой.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Откуда вы к нам?
2: Алло, вы меня слышите, да?
0: Да.
2: Здравствуйте, очень рад, что смог дозвониться. Но, к сожалению, вот у меня совсем немного времени, должен бежать ребенка встречать. И хочу сразу вот сказать, вот знаете, я работаю зубным техником, вот под вашу музыку делаю протезы зубные.
1: Здорово.
2: И не знаю, вас это обрадует или нет.
0: Ну, плохо получаться стало, да?
2: Да, лучше намного, чем без вас.
0: Ну, бегите, ребенка, бегите.
1: Бегите за ребенком. Откуда вы звоните-то нам?
0: И куда бежите?
2: Из Уфы, бегу в школу.
1: Из Уфы бежит в школу, а школа в Казани? Знаете что, у нас есть тема, я вот всем напоминаю, сделано с Чипыльдуком. Вы вот протезы, которые под радио Чипыльдук сделали, сфотографируете и выложите. Потому что там кто-то выложил, значит, ускоритель частиц, кто-то выложит свои картины в фотошопе.
0: И мосты тоже, если у вас там есть.
1: И вот мосты и протезы, этого еще не было. Кто-то пирог испек под Чипыльдук. Именно под звуки Чипыльдука, что люди сделали, что им помогло.
0: Пару дюбелей.
1: Вот, и слоган именно Чипыльдук нам строить и жить помогает.
0: Спасибо, бег.
1: Можете и себя при этом, можете это держать в руках или вставить.
0: Человек бежит за ребенком, вставьте себе это.
3: Или кусать кого-нибудь этим.
1: Да.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам. А как звали вас? Скажите еще так.
2: Евгений.
3: Почему звали?
0: Евгений, в общем, на форуме обязательно напишите координаты ваши, чтобы мы могли связаться.
1: Евгений, Уфа, зубные протезы.
2: Хорошо, желаю процветания и слышать вас как можно дольше.
1: Спасибо. Вместе с вами продержимся.
2: До свидания.
0: Пока.
1: Пока-пока.
3: До свидания.
4: La vie. La vie. La vie.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Уважаемые пассажиры, командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту современного авиалайнера Чипльдук International.
2: Будьте внимательны при взлете и посадке. Запрещается пользоваться любыми электронными приборами, кроме предназначенных для прослушивания радио. Пристегните ремни безопасности друг к другу.
1: Наш Чипльдук собирается вылететь по маршруту Москва, Шанхай, Гонконг, Сан-Франциско, Первоуральск, Лиссабон, Манила, Актау, Турку, Комарова, Буэнос-Айрес,
2: Верхние Котлы, Сан-Себастьян, Владивосток, Бангкок, Тулуза, Медведково, Большой Тишинский переулок, дом 3, квартира 47.
1: Всего мы будем пролетать более чем над 2000 городов и селений мира. Приготовьтесь к взлету.
2: Но просим учесть, что наши бензобаки почти пусты, и горючего на донышке нам с вами хватит только до Тулы. Там вам вместе с нами будет вежливо предложено собрать свои вещички и в полной тишине освободить самолет. И полет с компанией Чипльдук останется лишь светлым воспоминанием.
1: Так что, уважаемые пассажиры, если вы хотите продолжать полет, предлагаем вам скинуться всем салоном и поучаствовать в приобретении керосина. Водитель бензозаправщика Егор ждет вас у трапа на сайте аэродрома Чипльдук с реквизитами и шляпой для добровольных пожертвований.
2: В полете вы сможете наслаждаться прослушиванием радио в стереонаушниках или через колонки, вмонтированные в спину впереди сидящего пассажира.
1: Ну а чтобы не закладывало уши, после оплаты керосина вам будет предложена ароматная взлетная карамель.
2: Желаем вам приятного полета.
1: Ну а прямо сейчас музыкальный аперитив.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Литературное чтение. Листая страницы классиков.
1: Велимир Хлебников. Отрывок из стихотворения «Заклятье смехом».
2: О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. О, рассмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ над смеяльных смех усмейных смехачей! О, и смейся рассмеяльно смех над смейных смеячей! Смеева! Смеева! Усмей, а смей смешики, смешики! Смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
1: Прозвучал отрывок из стихотворения Велимира Хлебникова «Заклятье смехом», написанного в 1910 году.

Муж – это то, что осталось от любовника после удаления нерва. Эллен Роуленд.

0: живете, чипльдуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

0: Ниточка поэзии на радио Чиплидук.
1: Арбитр неоновый глагола возбухни чистым пузырем, влекомый сквозняком эола, взмывай, авророй озарен. И под косыми небесами, усами задевая зыбь, ты, избегая описания и огибая расписания, недосягаем для касания, свисает лишь нога босая, и ветер треплет твой язык. Аристарх Ихтиандрович Лешек-Скосорымник, Биарриц, 1858 год.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минутки.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы с

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Да.
2: Добрый день.
3: Добрый.
2: Это беспокоит вас радио Чипльдук.
3: Ага. Очень приятно.
2: Вы такое слышали?
3: Не просто слышали, а практически любимое наше радио, да.
4: Это программа называется «По нашим заявкам». В этой программе наши радиослушатели с большим удовольствием выполняют заявки ведущих этой передачи.
2: То есть нас. А у микрофона...
3: То есть нужно спеть что-то, да?
4: Нет, это не обязательно. Это на худой конец, что называется.
3: На худой.
2: Вы сейчас где находитесь?
3: Именно так. Вы знаете, находимся в кафе «Легато». В районе Павелецкой.
4: Ага.
3: Могу станцевать только. Петь, увы.
4: Нет, вы знаете, обычно наши радиослушатели, вот наша программа уже 4 года выходит в эфир, обычно мы просим поставить что-либо из нами любимой музыки. Вот у вас сейчас там нет случайно с собой
2: звуковоспроизводящей аппаратуры? Может быть, какая-нибудь вертушка, CD-плеер?
3: Кроме телефона, на котором звучит «Immigrant Song».
4: Ага,
2: телефон.
4: Слушай,
2: это тоже
4: неплохо,
2: идея.
4: Да.
3: Но это вы звоните мне. Когда вы звоните, я ее слушаю, эту музыку.
4: А, нет, это нам не подходит, это не то. Ага, ну а на петь
2: какие-то способы, да, действительно, звукоизвлечения, кроме пения, никакого не осталось, да?
3: Ну, кроме того, что звучит в этом кафе, к сожалению.
4: А что, интересно, сейчас звучит в этом кафе?
3: Вы знаете, для того, чтобы услышать вас, мне пришлось выйти на улицу, послушать звук моторов.
2: Давайте заходим обратно в кафе.
3: Вы не поверите, стоит молодой человек с гитарой.
4: Так.
3: И играет какую-то музыку.
2: Замечательно. А его попросить исполнить что-то по нашей заявке вы не можете?
3: Давайте, я не знаю, он играет, во всяком случае.
4: Что он сейчас исполняет, непонятно? Какой-то инструментал, да?
3: Что-то так вот он ковыряется, да.
4: Не, ну я не хочу. Говорю Андрею, что, честно говоря...
3: Он шербургские зонтики.
2: Ну давайте послушаем шербургские зонтики.
4: Ну давайте, поднесите где-то...
3: Ну что, поднеси колонки?
4: Да. Ну конечно, только постарайтесь между колонок, чтобы стерео было.
2: Мы любим стерео, слушай.
3: Да. Поднести... Без головы можно, да, голову оставить отдельно?
4: Да,
2: просто руку протянуть и по-дружески так вот. Послушаем шербургский зонтик.
4: Очень хорошо.
2: Кирилл, я не знаю, как ты, это почти вот та заявка, которую я хотел.
4: А давай сейчас помолчим.
3: Продолжаем?
2: Да, слушаем, с удовольствием слушаем, секунд 30-40 слушаем музыку.
3: Так, отошел.
2: Да, все, слушаем музыку. Молчим минуту, слушаем замечательный шербургский зонтик.

0: Нет. Определенно у нас все-таки повысился уровень музыкальный.
1: Повысился,
0: в стране.
1: Замечательно.
0: Вот так вот просто в кафе.
1: Да, к сожалению, наш формат
0: играет.
1: Не позволяет слушать 10 минут. Не хочется расставаться.
0: Да. Этот сеанс связи замечательный. Я должен сказать, что моя заявка, вот, можно сказать, что
1: моя выполнена. Почти выполнена.
2: Так,
1: а я хотел бы просить, представьтесь, пожалуйста.
2: Топалов Михаил.
1: Михаил, ну что, очень приятно.
0: Спасибо, вы выполнили нашу заявку.
1: Вы нашу заявку выполнили.
0: Спасибо, Михаил.
2: Спасибо.
1: Мы продолжаем нашу программу.
2: Всего доброго.
1: Заявкам. До свидания.
0: По нашим заявкам.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Новостью дня у радио Чипльдук.
1: Добрым дня! В эфире выпуском новостью. Студия радио Чипльдука Станиславу Рыбаковым. В японское селе закроют забором виду на Фудзи. Местные устали от туристов. 2,5-метровое забору, длине 20 метров, появится рядом при местном магазине. Власти поселку Фудзи Кавагутику в префектурном Яманаси решила построить забора, которая закроет виду на гору Фудзи, сообщала агентством. Представителю администрации пояснить, что это вынужденные меры, направленные на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забора в высоте 2,5 метра и длине 20 метра появляться рядом на супермаркет, популярным в Японии торговую сети. По словам собеседники информагентству, именно сочетанию фасадом магазину и гора Фудзияме привлекало приезжим. В социальных сетях распространился мнением, что это очень японского места, сказал чиновнику, отметив, что на этот фоне фотографировался в основном иностранным путешественников. Туристам не только раздражало местную жителям, но и создавая аварийным ситуации. Люди заполонять тротуарах и парковкой, нарушало правилам дорожного движения, перебегав через дорогу, мусорило и даже забирайтесь на крыши, расположенным рядом клиникой. Прискорбно, что нам приходилось этого делать из-за тем, что некоторые туристов не соблюдать правилам, добавила источнику. Строительство ограждения начинаться уже на следующей неделе и простоять там до тех пор, пока ситуация не улучшилась. Это были выпуски новостей об радио Чипльдук. С вами в студии была Станиславу Рыбакова. Нашему эфиру продолжать об музыку радио Чипльдук.
2: Hello, boys, it's Bernadette. Hello, my dears, I'm

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкиной готовальни.

0: Tipul duc, aș cu muc.
1: Tipul duc, aș cu muc.
0: Tipul duc, aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.
1: Tipul duc, aș cu muc.
0: XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Загадка дня. 23 свиные ножки захромали по дорожке. Отгадка дня. Раненая свиная сороконожка.

ай, лы, май, лы, ляй, ла, мы ляй, май, лы, май, лы.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

0: Внимание!
1: Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
2: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
1: Задумайся.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

0: Кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
3: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: 50,000 watts of funkin'.
1: Радио Чиппельдук. Нам 19 лет.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
0: Алло. Володя?
3: Да.
0: Добрый день. Вам привет от Юльки Человян.
3: Спасибо.
0: Да.
4: Она рядом, она там рядом?
3: Она нет.
0: Нет, жалко. А вы-то знаете, где вы?
3: Я примерно, да.
0: Ну, помимо того, что вы в Москве, вы знаете, что вы в прямом эфире сейчас?
3: Да, это Радио Чепульдук.
0: Тьфу ты.
3: Я узнал вас. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, здравствуйте, здрасте. Ну, может, нам Юльке все-таки позвонить, потому что нам так неинтересно, когда все знают уже сразу.
3: Ну вот.
0: Она свой-то номер не оставила.
4: А может, вы нам ее номер оставите?
0: Зашли...
3: Я могу, да, конечно.
0: Да, вот зашлите нам на форум ее номер, а мы пока вас будем узнавать. А вот Сема из Архангельска, это кто? Дружок ваш тоже?
3: Сема, да, знакомый. Вот. Да, дружок. Дружок, да.
4: А Витька с Павлодара?
3: Вот этого не знаю.
4: А вот, видите? Вот, и мы не знаем. Вот чем вся штука-то.
0: А только Кривой.
4: А только Кривой, что ты спрашиваешь? Он же нам дал телефон только... Юльки этой.
0: А?
4: Не, хотя вот нет, так... у нас Юлькиного телефона
0: нет. Вот такой
4: нет.
0: У нас групповой портрет слушателя.
4: География, как любит говорить Андрей. География.
0: География, да, география.
4: Это наша с тобой география.
0: Но вы тоже кандидат наук или нет?
3: Нет, но все впереди, может быть, кто знает.
4: А как, каких наук?
0: У нас сегодня прислали заявки 4 кандидата наук. Но один почти кандидат.
3: Не знаю даже пока.
0: По востоковедению один.
3: В институте океанологии работаю.
0: Океанологии, ну вот, вот.
4: Океанологии?
3: Да.
0: Хорошо. У вас, наверное, бывают экспедиции.
3: Бывают, конечно.
4: А где вы были последний раз?
3: Последний раз на Байкале был. В Иркутской области.
4: Но там же не океан вроде, это же озеро, нет?
3: Ну, это часть мирового океана.
0: Ну, это такое озеро, что, знаешь...
4: Ну, сейчас у нас по Москве...
0: Мало не
4: покажется. Тут каждая лужа часть мирового океана сейчас будет уже.
3: Ну, поэтому в Москве институт океанологии находится главное отделение.
0: Нам хочется какой-то терминологии такой океана вот такого.
3: Я видел, мы изучали белух, ездили на Белое море как раз в Архангельскую область. Вот, но есть такие очень интересные тоже животные, они похожи на белух, называются нарвалы, это морские единороги.
4: Нарвалы?
3: Нарвалы, да.
0: Ну, белугу и белуху не следует путать, да, это для тех, кто
3: только что подключился? Да, конечно, белуха это рыба, а белуха это кит, белый кит.
4: А что решили вот заняться этой наукой-то, что вот побудило, вот какой был импульс?
3: Да нет, импульс, наверное, был скорее заниматься кино, значит... Хотим быть Жаком Ивами Кусто. Вот.
0: Жаком Ивами Кустами.
3: Кустами.
4: А вот ваш брат какие песни любит? Какую музыку слушает?
0: Ловко ты тему сменил.
3: Разную, хорошую, конечно же.
4: Может, нам что-нибудь исполните? Не обязательно, собственно, может, нас просветите, что
0: там
4: вот, хорошая
0: музыка. А такой есть
4: музыка.
0: Музыкант Пол Уинтер, он использует звуки китов в музыке и соединяет с джазом. Вот не поставите нам...
3: Пола Уинтера?
0: Да.
4: Да. Ну, прямо сейчас вот. Ну, а можете хорошо, давайте без Уинтера. Сами звуки китов можете как-то вот воспроизвести?
0: Зареветь, как белуха.
4: Да, а мы джаза дадим.
3: Я думаю, что вы их не услышите, потому что это ультразвуки, которые они как бы...
4: Значит, этот Нильсон нас дурит голову, что ли, нам?
3: Они орут вовсю, у нас их полно. Они орут, просто вы не слышите.
0: То есть... Так заходишь в комнату, где гробовая тишина, но только мыши под потолком, и говоришь, что вы разорались.
3: Да, примерно так.
4: Ну что, значит, с вас Юлькин телефон.
0: И какой-нибудь хорошей экспедиции тоже куда-нибудь в море красное, на худой конец желтое. Ну, в общем, разноцветных еще каких-то морей.
3: Хорошо, спасибо.
0: Ну и на суше, конечно, тоже успехов. Ныряйте там и в науку, и в моря.
3: Хорошо.
0: Ну и все, пока. Еще вам позвоним по какой-нибудь глубоководной связи.
4: Счастливо.
3: Счастливо.

Это была минутка веб-радио американского Самоа на радио Чиппельдук. Are we having an earthquake? That was enjoyable. God, let's...

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

Чугунный мавр в мохнатых полукедах считает псов, кружащих за спиной. Движение швабр в одержанных победах мне чудится в виктории одной. И пролагает шмырь струей зеленой скрипучий трап взалкавших коза ностр. Ты пересек пустырь обособленный, червивый раб, упавший на погост. Умолк кинжал, кыргыз привстал влюбленный. Я все сдержал, прощай, лебяжий монстр. Николай Николаевич Мздырлов, 1906 год.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если вы идете на свою первую оргию, не появляйтесь там раздетым. Нагота должна возникнуть непринужденно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Шазам, отвори!» «А не можешь, отвали!» Шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.